0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Твое время. 6 часов. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишет ТАСС, российские власти разрабатывают механизм по обмену заблокированных за границей активов россиян. Об этом сообщил замминистра финансов Российской Федерации Иван Чебесков. По его словам, инвесторы США и ЕС сами заинтересованы в обмене. Однако западные регуляторы препятствуют им, пытаясь блокировать даже те инициативы, которые интересны их гражданам. Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев выступил с решительным заявлением против попыток фальсификации истории и искажения исторического контекста советских воинских мемориалов, расположенных на территории ФРГ. Нечаев отметил, что некоторые политики пытаются изменить восприятие памятников, таких как мемориалов в Трептов-парке, что он расценивает как искажение исторического значения. Нечаев заверил, что российская сторона будет делать все возможное для сохранения объективной памяти о событиях Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории на территории Германии. Дознаватель Краснооктябрьского района завершил расследование по делу о мошенничестве 19-летнего артиста балета. В августе прошлого года из-за долгов по азартным играм он использовал данные своей подруги, чтобы получить микрокредиты на общую сумму около 39 тысяч рублей. Деньги он передавал приятелю для обналичивания, а их погашение стало известно только после требований кредиторов. Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд. Обвиняемый возместил ущерб. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Дзержинском районе Волгограда близится к завершению масштабная модернизация котельной БСМП, которую проводит компания «Концессия теплоснабжения». В ближайшие 2 месяца будут установлены 2 новых отечественных котла взамен демонтированного устаревшего оборудования. После завершения работ перевооружение котельной будет полностью закончено, что повысит качество отопления для 7 лечебных корпусов больничного городка. Это завершающий этап модернизации. Всего до конца текущего года планируется обновить оборудование на 12 котельных города. Губернатор Андрей Бочаров и митрополит Феодор открыли закладной камень на месте будущего культурно-просветительского центра в Комсомольском саду собора Александра Невского. В состав нового объекта войдут воскресная школа, общественные и просветительские центры с библиотекой, иконописной мастерской, а также конференц-зал и выставочный зал. Ранее в регионе совместно обновили храм всех святых на Мамаевом кургане. Также было принято решение о переносе памятника Александру Невскому ближе к храму. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как 1, 2, 3. 1 – современное оборудование. 2 – профессиональные офтальмологи. 3 – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20. Телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Доброго всем утра, ребятушки! Сегодня вторник, 23 июня и 7 часов 8 минут в Волгограде.
3: Да, нас все устраивает. Олег, видимо, превращается в оборотня. Хотя да. Обычно это делают в полнолуние, но у Олега утренний ритуал затянулся.
2: Да, короче, ребят, сегодня у нас солнечно за окном, что, в принципе, хорошо. В целом, прохладно, что, в принципе, хорошо. Лето продолжается, что, в принципе, хорошо. Вот, продолжается и классная история на Волгоград-ФМ. Рубрики всякие там прикольные. Вот.
3: Конкурсы, призы, вот проще простого будет в первом часе. Угу. Что касается рубрик, там и прогноз погоды, там и календарь пролистнем, пролистаем, кто-то скажет. Естественно, узнаем о тех событиях, которые он затаил под датой 23 июня, но разных годов. Ну, естественно, профессиональные чьи-то праздники тоже отметим, примажемся.
2: Да, значит, на выходных что делал, Дин? Быстренько же.
3: Ну, в субботу работу работала, ага. Воскресенье...
2: Ну что, по-любому какой-нибудь забег или велотрак?
3: Я сейчас просто что? Перед тем, как скейты. Мы вышли в эфир, я такая, так-так-так, что было выходные? И я с таким трудом вспомнила, что было выходные.
2: Вот, возможно, а ведь ты
3: тот
2: не
3: самый, да, возможно, тот самый понедельник, он как-то... Угу. Сразу удлинил нам с тобой, да, выходные?
2: Ну, получается, да, удлинил, да, но я просто к тому, что, видишь, мы, люди... Трезвенники, язвенники, которые не помним, так. Как прошли выходные. Mm-hmm. А что с людьми, которые нет-нет, да накидывают за воротник? Вот, представляешь? Такая вот история. Короче, ребята, надо помнить, для того, чтобы... Ну, для этого у нас есть, кстати, смартфоны со всякими фотокамерами, видеокамерами, поэтому иногда я даже...
3: Иногда есть друзья с камерами и видеокамерами, которые потом нет-нет, дай-да, разные видосики, которые не хотелось бы, чтобы они существовали.
2: Да, такие тоже есть.
3: Кинут в чат... Подъезда.
2: Подъезда?
3: Да, ну всяко бывало.
2: Ну, бывало такое
3: несмотря
2: тоже.
3: Несмотря какого, чего они вам желают, если добра, то просто в дружеский чат. Если не добра, то в чат подъезда.
2: Короче, ребят, значит, надо нам стартовать. Мы это делаем, как всегда, только под нашу любимую кричалку. Самое родное в мире, это шоу...
3: 3-4!
2: Погнали!
1: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетинг. Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
9: Реклама не шрифта. ООО «Каркоби». Уверен 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru в салонах 16+.
10: Где купить обои в Волгограде?
11: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
12: Обойная сила ждет всех за покупками.
13: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
14: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
15: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
16: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Слушайте, ребятушки, ну что, 7.18, пора поговорить о погоде. Прямо сейчас, конечно же, ну, глядя за окно, и вот опять же, сколько там я метров прошел до автомобиля, понимаю, что июнь я ставлю, значит, в топ месяцев
2: так.
1: За последние июни.
2: Которые, потому что ты ни разу не вспотел.
1: Который раз 40 я, значит, встречал, да, ну, такие, которые осознанно. Короче, прям классно. 23-е сегодня число, и очевидно, что пару дней было супер горячих, ну, а так, в целом, нормальненько, прохладненько. Вот даже в кофте можно ходить иногда.
2: Угу. Ну, я имею в виду, что... Человек, который употребляет слово «кофта». Для таких, как ты.
1: Свитшот.
2: Плюс 22 на данный момент. А, нет, для таких, как ты, гуси-лебеди, Олег. Вот, плывут.
1: Спасибо.
2: Облачно с прояснениями, слабый дождь. Сегодня опять ожидается примерно с 13.00 до 18.00. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем плюс 28, ночью до плюс 18. Завтра в среду, вроде бы пока без осадков, снова ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо, ни лето, ни зима. Угу. Плюс 29 днем, плюс 17 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Давайте будем говорить об этом дне. Вторник сегодня, 23 июня, ребята, и нам надо отметить какие-то праздники. Ну, может быть, те, которые придуманы, просто так, прям, можно сказать, иногда из пальца высосаны. Но Международный день балалайки, ребята, это вам как бы не хухры-мухры. Знаю реальных крутых балалайшников в нашей области. Очень круто играют. Я был на концерте.
2: Так.
1: В ЦК, в, получается, ну, в нашем ЦКЗ.
2: Да, филармония.
1: Вот. Угу. Я никогда не думал, что на балалайках можно такие вещи исполнять.
2: А ложкой там никто не играл на балалайке?
1: Ложкой?
2: Ложкой.
1: А что, играет ложка на балалайке?
2: Бывало.
1: Такое, серьезно?
2: Нифига себе. Я видела ложкой на гитаре. Ну, причем это был, ну...
1: Просто пьяный
2: типа,
1: человек?
2: Нет, кто-то типа дедюли.
1: А,
2: да.
1: Прикольно.
2: Ну, какой-то там чайной ложкой и вместо медиатора, видимо, там наяривал.
1: Ничего себе, прикольно.
2: Так, сегодня день рождения отмечает пишущая машинка.
1: Наверное, видимо, запатентована.
2: Ну как, она больше, конечно, просто пыль сама себя сдувает.
1: Не знаю.
2: Хотя...
1: Я помню, сколько мозолей я набил на... Я вам с Ленором в прошлом году рассказывал эту историю. Видишь, и каждый раз я повторяюсь. Хорошо, что помню прошлогоднюю тему. Вот, про машинку тоже был разговор. Я помню, что у меня была машинопись, вот такой предмет в колледже.
2: Mm-hmm.
1: Он уже колледжем назывался, чтобы ты понимал. Mm-hmm. Не техникум.
2: Mm-hmm.
1: Вот, но это был...
2: Не старосельский лицей, да, царско-сельский.
1: Вот тогда ты меня еще дальше закинула в эпоху. Да, короче, помню, что я реально прям на машинке что-то там отшлепывал, помню. И вот каждый раз, когда ошибался, нам надо было, я помню, сдать вот этот зачет.
2: Ну, это же надо заново перепечатать,
1: заново
2: правильно?
1: Перепечатать, это вообще жесть, ребят. Нет такого, что Dell, нет там Ctrl-C, Ctrl-V.
2: Угу.
1: Все это не работает. Да.
2: Так, вот. А сегодня еще и день без обид, Олеж.
1: Без обид?
2: Без обид.
1: Что-то ты опять...
2: Ну, когда в конце добавляют,
1: да.
2: Можно чего угодно сказать в конце.
1: Да, без обид, братан. Я там, твой салат съел в холодильнике.
2: Ну, обычно после этой фразы напрашивается фраза «пошел ты». Ну, как-то так.
1: Обычно, да, потому что, скорее всего, человек, который сказал «без обид». Я там тебе царапнул эту дверь на машине. Без обид, братан.
2: Не, тебе вообще похудеть бы, конечно, не мешало.
1: А, ты такой разговор.
2: Не, ну, без обид, я тебе желаю такого лучшего, знаешь, это, 10 килограмм, конечно, можно было бы полегче стать, да.
1: Для нас, людей, которые, к весам относятся, да, особенно... Да, значит, конечно же. Я подхожу к весам с кувалдой.
2: Чтобы они тебя боялись.
1: Я ставлю рядом.
2: Немножечко.
1: И такой, только покажи мне не те цифры. Только покажи. Вот, ну и нормально.
2: Так, сегодня женщины-инженеры тоже отмечают свой праздник. День женщин-инженеров, международный.
1: Розовый фламинго сегодня отмечает свой день. Это из песни конкретный, судя по всему.
2: Слушай, у меня так совпало, вот смотри, день женщин-инженеров мы только что отметили, а вот если, знаешь, как кубик кости бросить, буковки перемешаются, и сразу появится Всемирный день женщин-рейнджеров. Он тоже есть.
1: Рейнджеры?
2: Да.
1: Подожди, я знаю только одного.
2: Техасский... Чак Норрис?
1: Да, техасский рейнджер, все, это единственный рейнджер, которого я реально, уважаю.
2: Ну, подожди, он же один все не закроет собой, правильно?
1: Один...
2: Ну,
1: согласен.
2: Он только полтора часа может работать у тебя в телеке, и все.
1: Ну да.
2: Дальше на отдых.
1: Да.
2: Так, Всемирный день информаторов.
1: Ну да.
2: Бывали ли у тебя на прошлой работе свои информаторы?
1: Да. Агент Жук доложил. В Бельгии оформлен патент на саксофон в 1846 году.
2: О, сейчас получается.
1: До этого просто дули. Потом такой, ребят, надо как-то это назвать уже. Вот, мы придумали. Че?
2: Так, Руслан из Мегаполиса, мы его поздравляем.
1: А ты, да, конечно. Ну, я на самом деле, мне кажется, что они там все играют на всем.
2: Эмиль Файзулин.
1: Эмиль Файзулин, да. Да, респект.
2: Кто еще во что-то дует? Так, больше не помню.
1: Ага.
2: Двигаемся дальше.
1: Я уже про события.
2: Да, пожалуйста.
1: Угу.
2: И что ты про события замолчал?
1: США запатентован гимнастический обруч хула-хуп в 1964 году.
2: Угу.
1: Вот.
2: Пока в США патентовали хула-хуп, в 1803 году во Франции представлено первое в мире паровое судно.
1: Паровое судно?
2: Да.
1: Прикольно. Тогда
2: хула-хуп пользуется большим спросом, как будто нет?
1: Теперь да. Впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга в 1998 году.
2: Угу. В кружочек?
1: Смешно.
2: Извините.
1: Смешно. Да.
2: Извините. Швейцария основана Олимпийский музей в 1993 году. Кстати, сегодня отмечается это Международный Олимпийский день.
1: Ага. Круто, кстати. Про спорт мы тоже поговорим, ребята, потому что активно идет обсуждение чемпионата мира по футболу. разные события. В Москве состоялась премьера фильма «Человека с бульвара Капуцинов». «Человек с бульвара Капуцинов», 1987 год, будет здоровый.
2: И не могу не пропустить. Сегодня, конечно, больше Ильнур бы за это отвечал, но тем не менее, помнишь, за приметы мы иногда очень редко к ним возвращаемся. На сегодня Тимофей Мышьеписк.
1: Это отмечается.
2: Есть епископ, есть Тимофей Мышьеписк.
1: Мышьеписк.
2: День призраков.
1: Понятно. Ну, на этом, пожалуй, будем переходить к музыкальной паузе, а потом у нас будет конкурс «Проще простого». Ребятки, запомните, разыгрываем приз. Ну и самое главное, очень простой конкурс.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57. Авангард спецодежда «Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда «Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А. ТЦ «Малина», второй этаж.
1: Привет, соседка. А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
0: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
3: Агат. Продавай выгодно.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
7: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ФКП Росгосцирк.
2: Так, ребята, надо звонить. 7:42. Мы просто обязаны поиграть. Конкурс «Проще простого» подразумевает то, что вы звоните по номеру 39-101-5. Мы вам отдаем подарок, но до этого задаем какие-то вопросики. Значит, напоминаю, что у нас спонсор «Росгосцирк», Новосибирский цирк «Шапито» у ТРК «Волгомол» в городе Волжском. Гастроли уже начались. Программа «Хищник и принцесса цирка» 0+. Категория, ну и, соответственно, что конкретно пригласить на двоих в цирк на 28 июня в 17:00. Конкретное представление ждет вас, и надо забрать билеты. А еще раз напомню, что у нас номер 39-101-5. Уже кто-то дозванивается. Алло, привет.
3: Алло, привет.
2: Да, как зовут тебя?
3: Иван меня зовут.
2: Вань, что, как настроение во вторник сегодня для нас? Как понедельник, просто мы вчера не были на работе.
3: Да, нормально все.
2: Нормально все. Все. Окей, сейчас мы тебе испортим настроение вопросом, потом поднимем настроение ответом вместе.
3: Да, я потом и позвонил.
4: Хорош. Слишком хорошее настроение. Так, ну что, давай переходить, да, к нашей викторине, к нашему конкурсу. У нас сегодня, значит, календарь нам подсказал, что свой день рождения отмечает пишущая машинка, и мы решили этому факту посвятить вопрос. Скажи, пожалуйста, какая известная писательница, ну, так сказать, страдала тем, что редакторы требовали у нее перепечатывать рукописи на машинке, а она хотела писать от руки. Ну и, соответственно, тем было неудобно каждый раз разбираться в ее почерке. Итак, кто это был? Агата Кристи или Джоан Роулинг?
3: Которая хотела писать от руки, да?
4: Да. Ну и периодически, видимо, писала, они заставляли печатать.
3: Ну, я думаю, наверное, так, Агата Кристи или кто?
4: Или Джоан Роулинг. Это та, которая Гарри Поттера написала. Странно, что я это объясняю кому-то.
3: Ну, наверное, кто Гарри Поттера написал?
4: Джоан Роулинг.
3: Роулинг, давайте Роулинг.
4: Волшебной палочки у нее не было, да, только была волшебная ручка, волшебная печатная машинка. Абсолютно верно.
2: Нормально, поздравляем тебя с победой. Вот и все, молодец.
3: Спасибо.
2: Выбор верный. Спасибо. Ну и, соответственно, давай прямо сейчас верно прокричим название нашего утреннего шоу 3-4.
3: 3-4.
2: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волгомол» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.

0: Реклама.
1: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520.
5: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». «Хавейл Агат». Официальный дилер «Хавейл» в Волгограде.
8: Обновленный «Хавейл Джолион» в Агат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде. 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2021 год. ООО «Автостат». Приложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года.
9: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Сейчас быстро для руководителей, ребята, ну, тех, кто руководит какими-то людьми да. на работе своей. Хотя бы там 2-3-5 человек.
1: Самозанятые не подойдут?
0: Да, можно, почему нет?
1: Если индивидуальные предприниматели
0: подойдут сюда тоже. Короче, смотрите.
1: Подходите, вы подходите.
0: Да, нашлись исследователи, которые исследовали вот что. Россияне, которые пишут СПС.
1: Да.
0: Вместо «спасибо».
1: И «сори» вместо «извините».
0: Чаще увольняются. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие связь между стилем общения и вовлеченностью в работу.
1: Угу.
0: То есть, они, получается, привычки сокращать благодарности в рабочих сообщениях связаны с ростом вероятности увольнения на ближайшие 6 месяцев на 15,7%. В отдельных случаях снижение вовлеченности может достигать 22%. Авторы подчеркивают, смотри, что, внимание, слово «СПС» не заставляет человека, конечно, увольняться. Скорее, это просто ранний сигнал того, что сотрудник начинает эмоционально дистанцироваться от работы и экономить уже не время, а психологическую энергию.
1: Угу.
0: Так что СПС, ребята, это знак.
1: Это же партия раньше была, не?
0: СПС?
1: Да.
0: Ну, не знаю, еще не факт. Я вообще в этих партиях не особо разбираюсь. Значит, короче, имейте в виду, вот три коротких буквы вместо целого длинного слова «спасибо» в чатах, может быть, даже в переписке с любимым или с любимой. Когда
1: Союз говорит, правых сил.
0: Да. Ну, смотри, типа, она говорит, я тебе приготовила классный ужин. И он ей пишет «СПС». Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это знак.
1: Ну, там, возможно, даже потом она бы перешла не на буквы, а просто один смайлик.
0: На смайлик.
1: Чертика.
0: Да.
1: Так, у меня, значит, хорошая новость. Я очень рада за жителей села Сандата Ростовской области. Там, значит, они годами просили положить асфальт на главную улицу. То есть у них, в принципе, не было нормальной асфальтированной дороги никогда.
0: Так.
1: То есть не то, что она, ну, там, немножко попортилась с годами, а в целом. Три года назад власти пообещали.
0: Угу.
1: Ну, что найдем где-нибудь денежку, что-нибудь сделаем, решим.
0: Стандартная история.
1: Решим, они писали «СПС».
0: СПС.
1: Ну, возможно, да, и так далее. В этом году, наконец, накопили, выделили 12 миллионов рублей и сделали дорогу. В итоге жители настолько обрадовались этому событию.
0: Так.
1: Они действительно подошли к этому как к празднику. Ну, угу. Когда такое было? Никогда. Они вынесли на улицу столы вдоль дороги, прям рядом с этой дорогой. Включили музыку, у них там колонка, у них прям банкет.
0: Прикольно.
1: Такие милые
0: лица.
1: У них ведущая была, да.
0: Вау.
1: Они там пели, у них дискотека, значит, у них там конкурсы веселые, что-то такое. Тосты они говорили за это. Мы 3 года к этому шли, я помню слова, цитата одной из участниц. А потом они устроили турнир по классикам прямо на свежем асфальте. И знаешь, такие, ну вот такие, ну, мужички прям такие вот.
0: Прикольно.
1: С пузиками.
0: Прикольно.
1: Вот в возрасте, тетеньки, вот они как дети радовались этой дороге, скакали через классики.
0: Сразу хочется вспомнить классику «Асфальт мокрый, как мои глаза». Да, короче, ребята, всем хорошего настроения, продолжаем слушать ту самую клевую музыку, которую можно слушать как на асфальтированной дороге, так и не на очень. Ну и второй час утреннего шоу 3-4.
1: Поехали.
0: Не за горами.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как сообщает пресс-служба Кремля, во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства РФ в формате видеоконференц-связи. Основная тема – реализация программы наставничества для выпускников медучреждений. Как пишет ТАСС, посол России в США Александр Дарчиев на мемориальной акции «Свеча памяти» заверил, что страна сделает все, чтобы трагические события 22 июня 1941 года никогда не повторились. Из-за ливня мероприятие прошло в Георгиевском зале посольства. Дипломат отметил напряженную обстановку и возрождение нацизма, назвав его болезнью, с которой предстоит бороться. Собравшиеся почтили память погибших во время Великой Отечественной войны, минуты молчания и зажженными свечами. А учащиеся школы при посольстве прочитали стихи. Накануне в Кировском районе Волгограда на острове Сарпинском активисты проекта «Волгоградская десятка» впервые провели массовый забег «Сарпинский трейл». В нем приняли участие 170 спортсменов-любителей, включая детей, опытных атлетов и выносливых бегунов. Маршрут прошел по живописным местам острова, включая территорию с 400-летним дубом, символом забега. Для многих участников это стало первым знакомством с крупнейшим речным островом Европы. В День молодежи 27 июня в Волгоградской области будет запрещена продажа алкогольной продукции. Региональный закон предусматривает административную ответственность за розничную продажу в этот день спиртного, в том числе и пивных напитков. Полки с алкоголем в магазинах будут недоступны для покупателей 24 часа. Напомним, что сухой закон вводится в Волгоградской области несколько раз в год. Продажа алкоголя также запрещена в День студента, День защиты детей и День знаний. С 19 по 25 июня текущего года в Волгоградской области проходит фольклорно-этнографическая экспедиция в рамках Года единства народов России. Эксперты изучают протяжное пение и пляски донских казаков для их включения в региональные и федеральные реестры, а также готовят съемку документального фильма. На пресс-конференции ученые обсудили проблемы сохранения культуры, подчеркнув важность отличия подлинных носителей традиций от вторичных коллективов и призвали к публикации проверенных данных и открытию архивов. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Начнем этот час, пожалуй, с скриншота переписки.
3: Так.
2: Значит, HR пишет ответ на, значит, запрос на вакансию. Работа у нас интересная, но требует максимальной отдачи и внимательности. График ненормированный, иногда придется работать без выходных. Обязательно быть всегда на связи с 7.30 утра до часу 30 ночи. Ну и зарплата соответствующая, не менее 30 тысяч в месяц. Подскажите, пожалуйста, какой у вас уровень английского языка? Fuck you! Вот единственный ответ, который возникает. Сразу он и возник у человека, который соискателем в данном случае уже не является. Короче, ребят, всем хорошей работы. Желательно, чтобы она была для вас максимально привлекательной. По всем позициям, пусть даже зарплата невысокая. Вот, ну а здесь на Волгоград ФМ Дина Косичкина
3: и Олег Шарапов.
2: Извини, что помешал тебе зевать. Что-то прикольное у нас грядет в этом часе, в том числе. Но давай сначала афишу какую-нибудь.
3: Она зарплата не грядет? Было бы прикольно, как ты успел выразиться.
2: Она уже прогрела.
3: Прогрела?
2: Да, в пятницу.
3: Мы ее прогрела.
2: Мы все уже ее. Она уже все.
3: Я понял. Так, значит, господа, у нас, во-первых, давайте начнем с афиши, да, потом перейдем к основной когорте рубрик. Во-первых, близится День молодежи.
2: Есть такое.
3: День молодежи. Да. В эту субботу, воскресенье будет отмечаться. И, соответственно, ко Дню молодежи на уличном экране исторического парка зрителей ждут два особенных фильма, которые подарят атмосферу уюта, причем почему-то летнего Санкт-Петербурга, но тем не менее. Значит, 26 июня мелодрама «Прогулка» вас ждет, 18+, возрастная категория, а 27 июня романтическая комедия «Питер ФМ». Там уже возрастная категория поменьше, 12+, поэтому можно хватать там, не знаю, младших братьев, сестер, детей. Вход, кстати, абсолютно свободный, поэтому идем, берем с собой пледики, да, какие-то удобные штучки, чтобы посидеть. Вот эти табуретки рыболовов раскладные.
2: Прикольно, прикольно. Значит, здесь, ребята, неважно, в каком состоянии вы находитесь, стояние, сидение, лежание и так далее, но вы можете прослушать рубрику «Прогноз погоды», также будет «Живи с этим», про интересные всякие факты, сенсации с курьезами и конкурс под названием «Навигатор». Короче, мы стартуем. Ты слушаешь.
3: Нужно прослушать, но не проглядеть наше утреннее шоу 3-4.
2: Вот это сказала. Вот прям реально в топы.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
6: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Где купить обои в Волгограде?
9: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
10: Обойная сила ждет всех за покупками.
11: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
12: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
13: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: вернулась к нам. Ничего себе.
1: Ну пусть погода хотя бы поцарит немного.
0: Именем царя! В Волгограде облачно с прояснениями. Слабый дождь с 13.00 до 18.00 осадки грядут. Плюс 22 на данный момент. Дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем плюс 27, ночью до плюс 18. Завтра в среду ожидается облачное с прояснением погоды. При этом плюс 29 днем и плюс 17 ночью.
2: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Рубрики «На Волгоград-ФМ».
1: Рубрика «Живи с этим» подъехала. Ребята, как всегда, и мы тоже готовы с вами поделиться интересными фактами. Давайте делать погромче, раз радиоприемники свои. Сейчас что-нибудь интересное выдадим.
2: Итак, в 1978 году, у меня тут криминальная новость, точнее, криминальный факт, Олег, специально для тебя. 19-летний Амос Аткинсон с двумя дробовиками зашел в ресторан Waiters Restaurant в Мельбурне и взял 30 посетителей в заложники, потребовав освободить из тюрьмы криминального авторитета Марка Чоппера Рида.
1: Так.
2: Полиция привезла для переговоров мать Аткинсона,
1: так,
2: которая просто зашла в ресторан, ударила сына сумкой по голове и сказала, чтобы он перестал вести себя так глупо. После этого он сдался полиции и впоследствии получил 5 лет тюрьмы.
1: Ё-моё, блин.
2: Мне кажется, может, мать его и довела до такого, нет?
1: Да.
2: Ну, если она всегда с ним разговаривала.
1: Нет, ну давай
2: и
1: так.
2: Общалась.
1: Может быть, она...
2: Через тумаки.
1: Может быть...
2: Это абьюз.
1: Не, может быть, это был первый тумак вообще в жизни.
2: Угу.
1: От мамы.
2: Ага. Поэтому он в шоке такой, ладно, пошло.
1: Ну, типа того, да. Мама, вообще-то я тут с двумя дробовиками. Она говорит, да вообще пофигу, блин.
2: Пухалку свою бери.
1: Это, блин, смешно. Я представляю, если это все экранизировать, то кого можно взять на роль мамы, кого можно взять на роль вот этого самого, ну, непутевого сынка, да? Ладно, я, по-моему, что-то подобное видел, где «Стой, а не то моя мама будет стрелять». Там Сильвестр Сталлоне играл, вот. И я помню момент был, когда, по-моему, у Сильвестра Сталлоне он был копом.
2: Так.
1: Только там другая история, вот, в обратную сторону. И она к нему приехала, и суть в том, что она ему помыла его, значит, пистолет, а там какой-то такой здоровый такой револьвер, черный был. Она ему сделала никелированный, потому что полностью оттерла от него вот эту, значит, вороненую краску. Значит, характерные манере пения солист Rolling Stones Мик Джаггер отчасти обязан баскетболу.
2: Ну-ка.
1: Казалось бы, какая связь? Значит, он увлекался...
2: Посадил связки на трибунах.
1: Он увлекался сам баскетболом еще в школе. На одном из матчей, еще в школе, опять же, будучи, Мик с такой силой врезался в соперника, что откусил себе кусочек языка. Да. После этого он не говорил неделю, а когда заговорил, то понял, что голос изменился.
2: Поменялся, да.
1: Прикинь. Такая вот история. Кстати, как и история с знаменитым Шерлоком Холмсом советским.
2: Ага, да, ты рассказывал.
1: У него такая же история, тоже там переболел очень сильно, и у него после этого стал этот голос.
2: Знаменитый.
1: Я забыл нормальную фамилию вообще.
2: Ливанов?
1: Ливанов, да, да, все хорошо. Короче, иногда наши травмы приводят
2: к вашему успеху.
1: К вашему успеху и необычности.
2: Ну, Гоша Куценко, по-моему, тоже, да, не всегда такой голос был.
1: Да, у него поменялся тоже.
2: Да, но он, по-моему, попадал то ли в аварию, то ли что-то такое. Ну, короче, ничего хорошего, вот как вечно вот эти...
1: А с волосами что? Ладно, простите меня.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Шоу.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль, в Волжский, 205-505.
3: Не жди отпуска, аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
4: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Ужском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Да, есть такой конкурс, навигатор называется. Как раз сейчас он и начался. 39-105, звоните, друзья, потому что у нас есть классный подарок для вас. Мы, конечно же, не хотим его оставлять себе, хотя, если честно, иногда хотим. Но вот прямо сейчас от ИП Романченко и Юлии Владимировны билет в Космоклуб безлимитный на один день. Для одного ребенка мы можем вам отдать. Что такое Космоклуб, Дин, ты знаешь?
1: Да, это же суперкосмическое пространство, которое находится в ТРК «Мармелад» на последнем этаже, и там, в общем, достаточно большое количество сотен квадратных метров для того, чтобы потеряться в этом невероятном космическом потоке. Да. Там и батуты, прыгалки, аттракционы, естественно, там ведущие аниматоры и так далее. Поэтому, друзья, можно привезти туда ребенка прямо с утра, с открытия, с 10:00 туда загрузить и вечером 10:00 забрать.
0: Да, отметь космический день рождения в детском центре развлечений «Космоклуб». Космические локации, батуты, как уже сказал Дина, а также научно-развлекательное шоу с электрическими эффектами для детей и взрослых 0+, ограничения по возрасту. Кто на связи с нами? Алло, привет.
2: Доброе утро, Катерина.
0: Доброе утро, Катерина. Она сразу сказала нашими словами, представляешь? Ничего себе. Короче, Кать, у нас есть несколько вопросов. Сразу вопрос номер один. Скажи, где ты находишься?
2: Я в парикмахерской.
1: А вот. Ты стрижешь или ты сейчас тебя стригут?
2: Волосы крашу.
0: Себе самой?
2: Да.
0: Ага, понятно.
1: Ну, с этим же приходит в парикмахерскую, чтобы самой себе красить волосы.
0: Не, ну, может быть, она там работает.
1: А девчонки обсудят как раз это дело. Да. Так, ну, колористика дело долгое, поэтому времени у тебя, я так понимаю, вагон. Давай мы тебе скрасим хотя бы вот несколько минут. Поехали?
0: Да.
1: Желаем тебе удачи.
0: Начинаем движение. Так, внимание, первый вопрос. 23 июня, то есть сегодня международный день, причем олимпийский день. И вот улица Спортивная. Она есть только в Волгограде, она есть только в Волжском, или есть и там, и там?
2: Мне кажется, в Волжском точно есть.
0: Так.
2: А вот в Волгограде не знаю.
0: Угу.
2: Ну, так, наверное, и там, и там.
1: И там, и там. Хихикивает, смотрите.
0: Угу. Есть такое. Давай примем этот ответ, и это абсолютно правильный ответ. Поздравляем тебя с первым, так сказать, почином. У нас есть еще один вопрос.
1: Да, значит, смотрите, сегодня мы отмечаем День женщин-инженеров.
0: Угу.
1: Давай-ка, собственно, выясним, в каком районе находится улица Инженерная. Это Красноармейский район, это Волжский, наоборот, сильно севернее, да? Либо это посерединке Дзержинский район.
2: Наверное, это Волжский. Волжский, мне кажется. Что-то вот я не помню, чтобы у нас в Волгограде...
1: А у нас в Волгограде было. Одни гуманитарии, правильно?
2: Ну нет,
1: инженеров?
2: Они у нас в Красноармейском.
1: Нет. Вот.
2: Вот, в Красноармейском.
1: В Красноармейском районе, абсолютно верно. Инженерная расположилась где-то рядом с улицей Дальней и 33 героев.
0: Угу. Отлично. Последний вопрос 21 июня, то есть буквально недавно, 1909 года. Русско-Балтийский завод выпустил первый русский серийный автомобиль «Русабалт», он так назывался. И вот у нас вопрос, соответственно, про улицу Русскую и Балтийскую. Как они расположились относительно друг друга? Они пересекаются, они находятся в целом в одном районе или их разбросало по разным районам Волгограда?
2: Я думаю, разбросала по разным районам.
0: Разбросала по разным районам Волгограда. Ну что ж, ладно, хотели, конечно, как лучше, а получилось... Как всегда, победа у тебя в руках. Кать, поздравляем. Вот такая вот история, понимаешь, покрасила волосы, еще и выиграла.
1: Мы тебе бонусом гидроперит еще подложим, да.
0: Классно, да, и хны.
2: Ой, ну, ладно.
0: Ладно, в какой цвет красишься?
2: Я блондинка, да.
1: Вот, гидроперит, угадали. Самое то, забирай.
0: Странно, что ты выиграла в конкурсе.
1: Еще сиреневый тоник тебе подложим.
0: Классно. А салон ваш называется «Центрифуга». Ладно. Прямо сейчас надо отметить победу. Прокричи название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
2: 3-4.
0: Нормально.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Ты серьезно? Все потратил?
2: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Рубль на фэшавто.ру в салонах 16+.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
9: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
10: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Мы продолжаем, друзья, исследовать мир новостей. Конечно же, ну, надеемся, что порадуем вас какими-то интересностями. У нас есть кое-что интересное из Китая.
1: Так.
0: Вот, оказывается, там зрелые китаянки начали сдавать себя в аренду. Вот, значит, для чего?
1: Зрелые, это в смысле урожай какой-то, что это?
0: Зрелые китаянки.
1: А, зрелые, в смысле, ну, чуть-чуть за.
0: Я да? цитирую, чтобы ты поняла, да, чтобы ты поняла, я цитирую.
1: Не, просто интересно, в каком возрасте, ну, зрелые.
0: Значит, смотри, услуга...
1: У Авербуха свои варианты, мы помним.
0: Да, значит, короче, чтобы делиться со своим жизненным опытом с более молодыми девушками, китаянки возраста 30-40 и больше лет, значит, что просто оказывают эмоциональную поддержку за деньги, выслушивают их и, самое главное, дают советы по отношениям.
1: А, это та самая подруга.
0: Да, только которая...
1: Все, которая же все знает.
0: Которая все знает, которая чуть больше по жизни прошла. Вот, значит, если говорить про цены от 16 тысяч до 32 приблизительно, если в рубли переводить.
1: Так,
0: вот, значит,
1: это в час, в день, что это?
0: Ну вот непонятно, что это, час, день. Вот, ну, видимо, просто села, послушала, дала совет. Вот, сказала, бросай ты этого Си... Зю-Зи, или как там, Си Цзиньпинина. Вот. Значит, ну и, соответственно, что правильно? Вот как-то так. Все. Такой вот совет.
1: Так, ну подождите. Я помню, что, значит, в социальных сетях, ну, по-моему, где-то... Ну, короче, ладно, непонятно, они там запрещенные или нет, поэтому не будем их упоминать. В общем, в социальных сетях тамошних прославился мужичок. Ну, он прям уже больше дедушка. Он, короче, снимал милый контент, достаточно простые ролики, которые были направлены на, ну, в основном на пацанов-подростков, которые, допустим, росли без отца. И он, соответственно, им такие какие-то мужские истины доносил. Как правильно завязать галстук, как разморозить холодильник, там, я не знаю, как
0: снять дров.
1: Показания счетчика, да, там, побриться правильно и так
0: прикольно.
1: Далее. Вот, поэтому, ну, он, правда, бесплатно это делал. Вот, и он прославился, его ролики очень много просмотров, соответственно, получали. Вот, такой мил, был такой милый дяденька, которому в том числе мальчишки потом тоже разного рода благодарности передавали.
0: Ну, на самом деле...
1: Действительно, видео нашли отражение, точнее, нашли спрос. Некий.
0: Может, действительно, в интернете можно найти ответы на любые вопросы. Например, вот я знаю точно, что есть чуваки, которые рассказывали, что они вскрыли домовой замок по видео из YouTube. Просто и показали конкретный видос, после которого, значит, после этого показа, значит, были вопросы непосредственно к автору канала. Да, типа, мол, ты что вообще это?
1: Ой, недавно, значит, общалась со своим знакомым, и он такой: блин, вот раньше были, конечно, книжки, пособия и что-то такое, он мне назвал конкретную книгу, которая, естественно, сейчас под запретом,
0: так.
1: Но там были как раз практические сайты. Там я не знаю, за что Григорий Остер сейчас втухает за свои вредные советы, бедолага.
0: Да.
1: Вот там я понимаю, там типа, как из подручных аптечных средств соорудить взрывчатку.
0: Нормально.
1: Ну, там такое.
0: Прикольно.
1: Хотите коктейль Молотова? Вот рецепт. Ну, вот такое было.
0: Да,
1: вот.
0: Прикольно.
1: Да, как вскрыть тачку с шпилькой
0: вот.
1: От девчонок, да, все. Вот там, я понимаю, советы были.
0: Да. Значит, ребят, давайте так. Совет совету рознь, правильно? Вот мы вам советуем, что просто не переключаться со 101,5 FM диапазона. Все. Больше советов не даем. Хотя, если честно, ну, хотелось бы, чтобы вы просто оставались с нами на связи не только в следующем часе, а вообще по жизни с Волгоград FM. Ну и напомним, что хорошая музыка ждет вас. Например, Black Eyed Peas в конце этого часа. Rock That Body. Поехали!

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишут РИА Новости, с 1 сентября в России вводится универсальный QR-код для оплаты, который заменит множество кодов от разных банков. Новый стандарт полагает формирование единого кода через национальную систему платежных карт. Из ключевых изменений для покупателей исчезнет путаница на кассе. Больше не нужно искать стикер своего банка. Достаточно будет считать один код любым банковским приложением, выбрать способ списания средств. Для рынка же усилится конкуренция между банками за клиента качеством сервиса, так как предприниматели перестанут быть привязанными к одному провайдеру. Внедрение системы будет поэтапным. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. В Волгоградской области прошли масштабные учения войск радиационной, химической и биологической защиты. Бойцы отработали мониторинг заряженной местности и ликвидацию последствий применения оружия массового поражения, используя современные приборы. Газосигнализаторы для обнаружения отравляющих веществ в воздухе, а также дистанционные приборы химической разведки. Последние способны с высокой точностью определять вид вещества на расстоянии нескольких километров. По итогам разведки была составлена карта зараженной местности. Учения завершились развертыванием пункта обработки и исследованием условно пораженных помещений. Волгоградские семьи с двумя и более детьми имеют возможность частично компенсировать затраты на подготовку к школе, несмотря на отсутствие единоразовой федеральной выплаты в размере 10 тысяч рублей, которая не предусмотрена в этом году. Это заявление было сделано экспертами Ассоциации юристов России, которые подчеркнули, что в стране продолжают действовать различные федеральные и региональные меры поддержки для семей с детьми и школьниками. Для того, чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, волгоградцам рекомендуется заранее подготовить необходимые документы. Юристы советуют подать все бумаги до 1 октября, чтобы избежать задержек и обеспечить своевременное получение выплаты. В Дзержинском районе Волгограда близится к завершению масштабная модернизация котельной БСМП, которую проводит компания «Концессия теплоснабжения». В ближайшие 2 месяца будут установлены 2 новых отечественных котла взамен демонтированного устаревшего оборудования. После завершения работ перевооружение котельной будет полностью закончено, что повысит качество отопления для 7 лечебных корпусов больничного городка. Это завершающий этап модернизации. Всего до конца текущего года планируется обновить оборудование на 12 котельных города. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей Волгоград FM.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: А вот и первый выход, между прочим, уже третьего часа утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Значит, есть такой совет, друзья. Мы все-таки как будто бы иногда хотим эти советы давать. Надо быть по жизни немножечко как чат GPT. Да? Какую бы задачу вам ни поставили, что бы ни спросили, как говорится, за все...
3: Ставьте длинные тире.
2: За все берется с придурковатым энтузиазмом. Чат GPT, например, да, вот это.
3: Вау, какая классная идея, Дом.
2: Конечно,
3: скорее.
2: Давай без воды придумаем рецепт торта из гречки, капусты и опилок. Это будет так необычно и свежо. Хочешь подборку цитат Сталина о пользе йоги? Сейчас найдем. Поставить психиатрический диагноз по фото рубашки. Элементарно, давай подумаем. Ну, в общем, какие-то такие вещи, которые помогают, ну, конечно, выглядеть на работе как минимум профессионально и нелепо одновременно. Вот, ну а прямо сейчас давайте заглянем в афишу мероприятий, которых наверняка немало в нашем городе, может быть, за пределами города.
3: Да, значит, смотрите, друзья, если вы любите ходить на экскурсии, даже если, несмотря на то, что вы живете в городе, казалось бы, ну, много чего знаете, много чего видели, но, тем не менее, некоторые места о их существовании мы в курсе, но не заглядывали никогда, уж тем более не ходили на экскурсию, не слушали знающих людей. Так вот, Каланча, наша вот эта знаменитая пожарная Каланча, которая находится в конце улицы Коммунистической, или, наоборот, в начале, смотря откуда посмотреть, можно отправиться туда 27 и 28 июня на экскурсии, которые пройдут в 17.00 и в 19.00. Цена вопроса 600 рублей. Архитектор-реставратор Сергей Сина проводит авторские экскурсии по зданию пожарной Каланчи. Поэтому обязательно приходите, мы вам советуем.
2: Да.
3: Там и кофейня, по-моему, есть.
2: Да, прикольно.
3: И смотровая площадочка.
2: Экскурсию по миру автомобилей должен провести в прямом эфире сегодня Александр Морозов. Вроде как он там приехал с командировки. Также будет прогноз погоды, конкурс под названием «Откуда звук?» и, конечно же, рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Но прямо сейчас мы уже стартуем, потому что уже пора.
3: Самое родное в мире – это шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
2: Клиника «Эмпо».
3: «Эмпо»?
4: «Эмпо».
3: «Эмпо».
4: «Эмпо».
3: «Эмпо».
4: «Эмпо».
3: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: На ближайшие сутки слушайте прогноз погоды.
2: В Волгограде, друзья, облачно с прояснением погода. Слабый дождь сегодня ожидается с 13.00 до 18.00. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. На данный момент плюс 26. Ну, собственно, мы практически достигли рекорда на сегодня. Как минимум, верхняя планка составит плюс 27. Ночью до плюс 18 опустится столбик термометра. Завтра, в среду, нас ждет погода без осадков, облачная с прояснениями и чуть потеплее. Плюс 29 днем и плюс 17 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: На Волгоград FM.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». Хавейл Агат. Официальный дилер Хавейл в Волгограде.
1: Да, друзья, это рубрика «Встречка», 39-101.5. Вот такой у нас номер телефона. Прямой эфир, я напоминаю, 9 часов 15 минут. Прямо сейчас уже можно начинать дозвониться, потому что наш автоэксперт Александр Морозов готов отвечать на ваши вопросы. Вот, также он готов выслушивать и ваше мнение, тоже касается, опять же, автомобилей в первую очередь, ну и вообще в целом ситуации в нашей стране или в мире с точки зрения рынка, ну и так далее, так далее. Короче, ждем вас в эфире. Еще раз напомню, номер телефона 39-101.5. Александр Морозов тем временем с нами на связи. Саш, привет тебе.
5: Да, привет, друзья.

0: снимают это все на телефоны. Бегите, глупцы, как в том фильме.
1: Понимаете? Да-да-да, точно.
0: Чего вы ждете-то, пока вас сдует, что ли, я не знаю, корову вам, как в том фильме, что ли, принесет на башку. Я вот просто смотрю на это, на все. Ну, то есть, в какой-то же момент, ну, чувство сохранения, самосохранения должно же проявиться. Вот такая же ситуация, кстати, бывает и на дорогах, если мы касаемо автомобильной части будем обсуждать. Очень часто люди вместо того, чтобы исправить ситуацию, либо сообщить, куда нужно, снимают это все, выкладывают в соцсети, хайповщиной занимаются. То есть, да. Сколько таких ситуаций, когда просто ради лайков или еще чего-то это делается. Ребят, если вы на дороге видите какие-то происшествия, катаклизмы или там аварии, или еще что-то, пожалуйста, в первую очередь надо вызвать экстренные службы. Туда сообщить, а потом уже прятаться, если это какой-то коллапс, катаклизм и тому подобные вещи. Ну, или же во время того, когда ты прячешься, сообщать. То есть, я не знаю, как заниматься съемками в этот момент. Ну, даже у меня, как у журналиста, рука не поднимется. Сейчас будем принимать звонки. Напомню, наш номер телефона 39-101-5. У нас телефон прямого эфира, и вы можете дозвониться с вопросами об автомобилях. Мы и вопросы, и мнения, рассказы о своем автомобиле принимаем с удовольствием. Мы периодически обсуждаем и суперсовременные новые автомобили. У меня впереди будет большая командировка на Zikr 9X. Поеду по 850 километров в один конец. Кто-то на связи у нас?
1: Да, алло.
0: А, давай доброе поговорим, утро. Потом расскажу. Алло.
2: Подскажите, по автомобилю Чанган Хантер Плюс, как он по проходимости, как, допустим, для фермерского хозяйства?
0: Ну, если мы смотрим фермерское хозяйство, то в первую очередь я что прошу? Вы, пожалуйста, посмотрите на то, как к нему какие-то грузы цеплять, то есть дополнительно. Он же относительно недавно, если мне память не изменяет, был вообще без фаркопа. Это что за пикап такой? Объясните мне. На нем же на базе еще даже какие-то дома китайцы строили там передвижные и так далее. Относительно недавно появилась тема с дизелями там и так далее, которую мы тоже периодически поднимаем. В целом у меня от его управления, внешности и динамики впечатление хорошее. Но если мы говорим прямо об утилизационном предназначении, то, пардон, он проигрывает многим конкурентам, конкурентов там среди тех же джаков полным-полно, фотоны, фавы выпускают тоже варианты, и они уже идут с другим типом подвески. Да, она рулится фигово, если честно, но при этом вот разобрать по хорошей, бидоны с фермы возить, много управляемости не надо. Оплатить 4 там, миллиона рублей за Hunter Plus, ну, на мой взгляд, не очень целесообразно, если ты намерен туда складывать какие-то мешки, картошку, я не знаю, там, или еще что-то. Да, он для обычного пикапа рулится вполне неплохо и на гражданский манер, на мой взгляд, лучше всех. Но предназначение именно хозяйственное не оправдывает. Чаще всего проще брать что-то типа там Т-8-х, я надеюсь, вы понимаете, да, что я имею в виду, либо фотона того же самого с обычной торсионкой для того, чтобы перетаскивать какие-то существенные грузы из точки А в точку Б. Но об управляемости, динамике там и так далее мы говорить не будем, потому что это совсем другое пальто.
1: Ну да, судя по всему, уже связь прервалась.
0: Ну да, да. Вообще, еще честно говоря, есть. Да, есть как бы еще звонок, давай поговорим. Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: А подскажите, пожалуйста, вот никогда не было у меня ни вариатора, ни автомата, все время была механика. А как пользоваться вот вариатором? Можно так же, как автоматом?
0: Конечно. Он так и предназначен. Сейчас даже современные роботы, утром драйв, вечером паркинг, это вот сухие роботы, особенно у японцев, там прямо в мануале было прописано, что надо переводить в нейтраль, пока ты в пробках стоишь, а потом после пробки его обучать вручную. Но на современных коробках настолько быстро и адаптация происходит, и с мокрыми сцеплениями все в порядке. Это я имею в виду роботизированные коробки, что можно просто в режиме драйва ездить и не париться. Если мы конкретно про вариаторы говорим, самая главная проблема всех современных коробок, вариаторов и автоматов, это перегрев. На многих системы охлаждения не очень продуманы, нет дополнительных радиаторов. У кого-то, если они есть, то там и системы забиваются достаточно быстро. Это я конкретно про айсиновские серии говорю. Если мы говорим о чистом

0: респираторе его минусы в эксплуатации. Он прожорливее чуть-чуть. И к перегреву еще щепетильнее и нежнее. А что касается его звуков, которые, знаешь, очень похожи на троллейбус, особенно когда берешь образца, там, я не знаю, какой-нибудь Лансер 10 на варике, или еще, или Outlander тот же самый, то там, да, действительно создается ощущение, как будто ты все время катишь на одной и той же передаче, как на троллейбусе, он гудит просто, и все. А если из эксплуатационных характеристик ничего не испугало, можно покупать в хорошем состоянии, вполне адекват, тем более, что других вариантов на некоторых платформах не было.
1: А подскажите, вот на светофоре, сколько можно держать его в режиме D драйв?
0: Сколько угодно. Он все равно, он же принцип действия, можете просто гуглануть, посмотреть, как он работает. И ничего такого страшного от того, что вы встали и в нейтраль не переключились. Нет, да, он будет расходовать топливо больше, если вы не переведете. Но эта экономия съестся одним нажатием на педаль газа от светофора до светофора.
1: Я понял, спасибо большое.
0: Спасибо и вам, удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.

0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама.
2: Обновленный Хавейл Джолион богат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде 781-555. По данным продажных легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года.
1: Агат. Покупай выгодно.

0: Реклама. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Продавай выгодно.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: principle.
1: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор конкурса ФКП «Росгосцирк».
3: Да, друзья, можно звонить 39-101-5, вот наш номер телефона. Давайте поиграем. Напоминаю, что пригласительно на двоих в цирк 28 июня в 17:00, 0+. Мы предлагаем вам, соответственно, посетить новосибирский цирк «Шапито», ТРК «Волгомол» в городе Орске. Гастроли с программой «Хищник» и «Принцесса цирка». Прямо сейчас можно уже звонить. 39-101-5. У нас есть какой-то конкретный музыкальный, значит, звуковой
4: отрывок.
5: Который сегодня послужит неким трамплином для получения как раз-таки этого приза. Если ты этот звуковой трамплин преодолеешь, то, соответственно, отправишься в цирк. Все, что нужно сделать, это оказаться нашим напарником в утреннем шоу 3-4, прямо в прямом эфире. Дозвонись же, наш герой, по номеру телефона 39-101-5.
3: Да, либо же мы поиграем в Максе, либо телеге, там 927-522-101-5, номер телефона. Но это такой вариант, как говорится, резервный. Кто на связи с нами? Алло, привет!
5: Доброе Алло, утро!
3: Привет. Ой, как громко там, надо
6: Доброе потише. Доброе утро!
5: Как зовут тебя?
6: Ирина.
3: Ирин, хорошо. Значит, ты житель Волжского или Волгограда?
6: Волгограда.
3: Угу. Значит, в Волжский поедешь?
6: Обязательно.
3: Все, окей, хорошо. И кого-то повезешь?
5: Может, ты еще и в Красноармейском живешь?
3: Прикольно.
6: Нет, нет, ближе живу я.
3: Нормально. Ну ладно, окей. Короче, мы сейчас поставим тебе какую-то там приколюху. Сразу скажу, что там песня. И нам нужно отгадать, откуда она, окей?
6: Хорошо.
3: Все,
5: значит, вот там... теперь делай приемник погромче.
3: Да. А потом можно сделать его потише, чтобы слышно было, соответственно, непосредственно сам вопрос. Итак, внимание, откуда звук? Напоминаю, что он сейчас максимально актуален для всех нас. Итак, поехали.
7: Кручу, кручу, кручу, педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу. Спешу, спешу, спешу, спешу налегке. Навстречу радуге дуге.
3: Вот такой вот, понимаешь ли, вопрос.
5: Пусть! Правильный ответ же сейчас прозвучит. Ну-ка, Ир. Откуда? Ой. Эта песня знаменитая. Знаменитый персонаж.
6: Ой-ой-ой, что-то прям забыла я.
5: Ну как
3: это? Ну какие версии есть, давай так. Откуда вообще это? Из мультфильма, из фильма?
5: Реклама там, я не знаю.
6: Ой, это, по-моему, не из мультика случайно.
5: Мультик. Мультик. А что ты не приставку зачем ты туда добавила? Мультик. Какой? Кто любил ездить на велосипеде?
6: Ну, волк. Ну, погоди.
3: Есть такой, да. Только он не особо-то пел там, потому что там голос Папанова был у него. Такой немножко... Ну ты, блин, вообще заяц.
5: Да и не помню, что
6: я походу сдаюсь.
3: Походу, сдаюсь.
5: Ира.
3: Так легко, просто ты сдаешься, и все, вот так вот, типа...
5: А что, больше никакой версии нет, скажи мне?
3: Еще были какие-то герои, которые ты запомнил?
5: Ну, известные мультики, культовые.
3: Советские мультики, да, песни 1982-го.
6: Советские, вот Фунтик катался на велосипеде.
5: Было, у него такое... там был какой-то повозка, у него там какая-то была.
3: Ну, пусть был велик тоже.
5: Хорошо бродить по свету, с
3: хорошо.
5: Кормить за щекою,
3: еще.
5: Это его.
3: Еще, да, какие еще были там?
5: Последняя попыточка.
3: Ну там, давайте жить дружно, там, не знаю.
6: Кот Леопольд.
3: Ах, ты это знаешь.
5: А то, ты что он песню, не вспомнил его вообще,
3: то, что
5: вообще,
3: он песню пел, кручу педали, кручу, ты не помнишь, что ли, это? Чё ж такое?
6: Нет, забыла, представляете, вообще.
5: Так, ну смотри, мы к тебе, к билетам в цирк еще и приложим таблеточки от деменции, так, на всякий случай, чтобы...
3: Мои тебе отдам.
5: Не забыла, куда ехать, да, на это представление. Ну что, поздравляем тебя, со скрипом, конечно, крутились эти педали.
6: Ура!
5: Но докатилась, так сказать, до финишной прямой.
3: Давай вместо ура еще и прокричим, назвай нашу до него шоу 3-4 также громко.
5: И
6: 3-4.
3: Нормально.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
8: Реклама.
9: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.

0: Реклама.
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
3: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
4: 0+.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Курьезы, сенсация в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, ребята, все. Вот. Вот еще один. Что это? Один эпизод или одна капля. Вот в этот вот, вот эту кастрюлю, которая закипит.
2: Так.
1: Нормально сказал? Вот, заинтриговал? Да. Короче, я про
2: ты
1: то, что...
2: Ты голоден, мы поняли.
1: Все. Я про то, что в США, вот, внесли, так сказать, свою лепту в восстание машин.
2: Угу.
1: Они уволили робота-полицейского. Прикинь, вот тебе на робота-полицейского.
2: Что, сливал масло?
1: 10 месяцев работал этот парнишка. Даббот, так звали этого робота. Ну, значит, реально он обошелся бюджету в 128 тысяч долларов. Ну так, недешево, согласись.
2: Подождите, а сколько им обходятся полицейские такие обычные, человеческие?
1: Не знаю, может быть, кстати, плюс-минус так же.
2: Да.
1: Так вот, смотри. Значит, должен был робот помогать обеспечивать безопасность, патрулировать территорию, фиксировать происшествия через камеры, связывать людей с экстренными службами через специальную кнопку.
2: А он сидел, ел пончики?
1: Такое ощущение, что да. За время службы устройства так и не смогло показать заметных результатов, а у них тоже палочная система. Где задержание, где штрафы.
2: Ага.
1: Вот. Значит, в итоге эксперимент признали неудачным, а самого робота отправили в отставку. Ё-моё, рынок труда.
2: То есть его еще и, ну, как сказать, с волчьим билетом уволили по статье.
1: По статье типа того, да. Значит, если ты сам статью никому не наматываешь, намотают тебе. Вот. Ну, как-то так, друзья. Короче, он должен был, соответственно, что? Быть максимально эффективным.
2: Ага.
1: А он такой, типа, знаешь, такой, подходит такой, подъезжает такой, например, там...
2: Ну, знаю, завтра колесах. Начну работать, сейчас пока рилсики
1: полистаю. Должен был выписать штраф, а там ему красивая девушка улыбнулась.
2: Подожди,
1: такая.
2: А там вот это, а может договоримся?
1: Может договоримся?
2: Я тебе свой робот-пылесос.
1: А.
2: А ты мне штраф простишь?
1: Да, или
2: это, вообще... А я тебе тамагочим?
1: А с чем, да, с чем вообще, кроме этого, можно вообще к роботам, так сказать, на договорные? Конфеты?
2: Ну, у
1: шампанское?
2: Пауэрбанк. Я не знаю.
1: Хорошо, хорошо.
2: Фотки Евы. Роботы, у меня есть фильм про Валли в гоблинском переводе. Там что-нибудь такое.
1: Смешно. Ну, да. В общем, так, это так, как-то так.
2: Да, у меня есть еще одна любопытная новость, так скажем. Значит, в Швеции Курт Дегерман, швед, соответственно, вел жизнь нищего бродяги, питаясь объедками и дешевым фастфудом. Только после его смерти выяснилось, что деньги, вырученные от сдачи пустых бутылок и банок, он вкладывал в акции успешных шведских компаний. На его счете накопилась сумма, эквивалентная более миллиону долларов, а в банковской ячейке лежали 124 золотых слитка.
1: Нормально так, бродяжничал.
2: А у тебя сколько золотых слитков, Олег? Ты говоришь, что алкашка зло.
1: У меня даже золотых зубов. Понимала, про слитки тем более не мечтаю.
2: Дегерман завещал все средства двоюродному брату, который изредка навещал его в больнице, видимо, единственный, да, в последние месяцы жизни. Но другие родственнички оспорили завещание через суд.
1: И теперь делят между собой.
2: Ну, видимо, да.
1: Прикол. О, ребят.
2: 124 слитка не делится на 72 человека, видимо.
1: А, это 72 родственника?
2: Ну, я не знаю, сколько просто от себя добавил циферки.
1: Вот, понятно. Короче, получается, что мы знаем, чем заняться, чтобы разбогатеть, друзья. Вот. Надо сдавать бутылки.
2: В Швеции даже бродяги, вот, видите, финансовая грамотность, ребята, вот что надо изучать.
1: Да, да, прикольно. Ну, а еще есть одно очень важное обстоятельство. Смотри, бродяга по жизни холостой.
2: Ему не надо.
1: Все, на этом все. Бродяга по жизни холостой. Вот, тогда будут слитки, тогда будут акции, тогда будут денежки. Вот. Ладно, это я тоже не призываю вас к этому, а то сейчас скажете еще, что Шарапов тут говорит.
2: Да тебе Оля первая и скажет.
1: Да, она же мне и скажет, да. Вот. Что первая, что вторая. Ладно, впереди.
2: Прощай, Олег. Можно грустную какую-то лирическую музыку?
1: Можно лирическую песню.
2: Ты был нам дорог. Ну, не на 128 тысяч долларов, конечно.
1: Хватит уже. Все, четвертый час впереди.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия и Индонезия начали переход к использованию национальных валют в двухсторонней торговле для снижения рисков глобального финансового давления. По словам министра промышленности Индонезии Агуса Гумиванга Картасасмиты, это придаст импульс развитию сотрудничества, которое должно быть сбалансированным и взаимовыгодным. Развитие таких механизмов расчетов может стать частью более широких договоренностей между странами. Кроме того, Индонезия выступит страной-импортером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в текущем году. Россия планирует провести международный форум по безопасности в будущем году, так как первый форум в мае показал свою эффективность. Об этом заявил секретарь Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Китая Ван И. Шойгу благодарил Китай за участие и отметил уплотнение сотрудничества двух стран в рамках ООН, БРИКС, ШОС и группы 20. Он подчеркнул, что высокую интенсивность политических контактов поддерживают регулярные встречи лидеров государств, последним подтверждением чего стал 25-й визит президента Путина в Китай. В Коможинском районе Волгоградской области продолжается капремонт трех сельских школ. Ремонтируют школы в Белогорском, Букановском и Слащевском сельских поселениях. Выполняется одинаковый комплекс работ: ремонт фасадов, замена внутренних инженерных систем, установка новых окон и входных групп, электромонтажные и сантехнические работы и многое другое. Школы получат новое оборудование для входных зон, гардеробов, столовых, предметных кабинетов, спортивных и актовых залов, библиотек, учительских и специальных средств для обучения детей с ОВЗ. 27 июня состоится железнодорожный тур из Волгограда в Саратов. Туристам расскажут о знаменитых саратовских купцах и их бытие в середине 19-го, начало 20-х веков. В программе обзорно-автобусная экскурсия «Саратов-купеческие» по исторической части города, посещение Парка Победы, на Скаловой горе, Саратовского музея, краеведение и пешая прогулка по проспекту Петра Столыпина. Отправление на комфортабельном электропоезде состоится в 6:20 со станции «Волгоград-1». Прибытие в Саратов в 12:39. Подробности и билеты в кассах и на сайте АО «Волгоград Транспригород». На проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда появится площадка для выгула собак. Она будет создана в рамках третьего этапа благоустройства проспекта. От остальной территории сквера ее отделяют специальной трехмерной изгородью из стальных прутьев и оборудуют малым архитектурными формами для тренировки четвероногих. Подрядчик уже начал монтировать ограду. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей «Волгоград ФМ».
5: Информационный конвейер.
7: Реклама.
8: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Так, друзья, начинаем четвертый час утреннего шоу 3-4. Я сразу хочу вам сказать, что сегодня очень сильно много размышлял утром, когда ехал в машине на работу. И вот мне показалось, что интересная мысль, которую надо поделиться со всеми. Ведь где-то же в Азии есть невидимая линия, за которой жареный рис становится пловом. А в Европе еще на линии, где плов превращается в паэлью.
3: А я думал, ты скажешь, где Азия заканчивается, начинается Европа.
2: Ну, это я знаю, где.
3: А есть где не определились, и там Евразия, нет?
2: Бывает и такое. Короче, прямо сейчас, друзья, мы определились, что у нас здесь, ну, как бы шоу тоже с двойным названием 3-4, да, вместо того, чтобы 3.
3: А слушай, ну, вообще, мы, конечно, не в трендах.
2: Так.
3: Мы должны были быстро переназваться в Six-Seven.
2: Прикольно. Утреннее шоу 6-7.
3: Не 6-7.
2: Да нет, а 6-7. Ну мы же не фрифол, блин, утреннее шоу. Давай, прикольно на русском звучит. 6-7.
3: 6-7 никто. Ну 6-7 это как будто мы немножечко с таким же наша диагнозом.
2: А? Ты в смысле про шамана сейчас? Короче.
3: Шизофрения.
2: А.
3: Где-то рядом.
2: Оно все проходит. Приблизительно в одной стороне. Итак, внимание, друзья, у нас есть классные рубрики. Во-первых, в этом часе мы обязательно пообсуждаем интересный факт в рубрике «Живи с этим», прогноз погоды. Также будет конкурс «Нейрокод» и «Нейрокод». Он так называется, но нам больше нравится теперь уже мне
3: нейрокот.
2: Тоже.
3: Нейрокот.
2: Нейрокотик.
3: Да, у нас нейрокотик, у Олега нейрокиска. В общем, да. Ну,
2: да.
3: Каждому свое. Ну, мы помним, да, мы не можем определиться. 3-4,
2: есть такое 6-7. Значит, ну и, соответственно, в конце часа обязательно обсудим какие-то сенсации, а сейчас пока про афишу.
3: Друзья, в Волжском, в ЦК «Октябрь», центральный комплекс что-то там культуры и отдыха.
2: Угу. Пусть будет так. Да-да-да.
3: Продолжается цикл мероприятий «Лето во внутреннем дворике». В эту пятницу, то бишь 26 июня в 20:00, будет вечер артхаусного кино под открытым небом. Нишевое мероприятие.
2: Нишевое мероприятие.
3: Если мы слышим слово «артхаус», это нишевое мероприятие. Под открытым небом просмотр авторского фильма с последующей дискуссией под руководством кандидата искусствоведения.
2: Угу.
3: Бесплатно, но нужно зарегистрироваться. Волжские, улица Сталинградская, 6. Именно там находится Центр культуры и искусства «Октябрь».
2: Отлично. Прямо сейчас, друзья, надо стартовать. Самое родное в мире, это же ведь шоу
3: 3-4.
2: Ну или 6-7.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
5: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Баги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: вашему семейству. Не подплывайте близко к гнезду, не кормите птицу во время прогулок на катамаранов. Вот, ну, там сотрудники бдят, поэтому смотрите.
1: Да.
0: Давно ли вас стреляли солью? Да? Не надо, не надо. Если все пройдет хорошо, то совсем скоро волгоградцы смогут видеть маленькое утиное пополнение.
1: Прикольно. Ну, а теперь про погоду в Волгограде.
0: Дональд Дак, да, спонсор нашей рубрики. Облачно с прояснениями в Волгограде, плюс 28 на данный момент. Слабый дождик и осадки ожидаются с часу до 18.00. Дует западный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Днем до плюс 28, ночью до плюс 18. Завтра в среду плюс 29 днем и плюс 17 ночью.
2: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Волгоград FM.
1: Прямо сейчас рубрика «Живи с этим, друзья». Давайте исследовать мир интересных фактов. Мы только исследователи такие.
2: Значит, смотрите.
1: Давай.
2: Несмотря на то, что у нас спутники летают, да, астрономы и разные ученые НАСА, специалисты НАСА бдят, тем не менее, оказывается, в 2018 году все профукали метеорит.
1: Который пролетел.
2: Который не пролетел.
1: А
2: который прилетел.
1: Да ладно.
2: Да. Значит, смотри, в 2018 году над землей взорвался метеорит. Причем этот взрыв был эквивалентен 10 атомным бомбам, взорванным в Хиросиме когда-то.
1: Ё-моё.
2: Ученые его попросту не заметили. Дело в том, что метеорит рванул над Беринговым морем. Я напомню, Беринговое море омывает берега двух государств России и США. И он где-то был четко в той области, где не летают ни коммерческие, ни пассажирские самолеты. И он рванул над морем, ни до кого осколки не долетели, так скажем. И все настолько прошло незамеченным. В общем-то, о нем узнали исключительно благодаря спутникам, по-моему, США. Вот, которые где-то как-то его все-таки отловили. Ну, каким-то образом. Там,
1: постфактум.
2: Максимально тихонечко. Никто никому не рассказал ничего. А у нас тут рвануло, оказывается.
1: Да. Знаешь? Обычно создают шумиху вокруг какого-нибудь метеорита, который пролетает мимо. И есть шанс, что траектория его может измениться.
2: Вдруг.
1: Да. А тут такая история. Вот, кстати, к такой новости про метеориты и прочее.
2: Он прям вошло. Тело вошло в атмосферу.
1: Прикольно. Я увидел фоточку увидел. Как, типа, значит, динозавр смотрит в иллюминатор космического корабля на Землю. В иллюминаторе видит Землю и такой говорит, наконец-то мы дома. Надеюсь, обезьяна ничего не трогала. Прикольно. Значит, смотри, про животных.
2: Так.
1: Выбрал пауков сегодня. Не знаю, нравятся мне эти мохнатые глазастики. Короче, большинство видов пауков ориентировано на одиночный образ жизни. Так. Слава богу. Потому что, ну, один паук, как бы, это не 1648.
2: А ты боялся, что они начнут склонять тебя к дружбе?
1: Так вот, смотри. Но есть виды, оказывается, которые в той или иной степени можно назвать социальными. Группа пауков строит общую паутину, что позволяет увеличить пойманную биомассу в расчете на одного паука. То есть они поняли, что в одного, блин, вот это вот тяжелее.
2: Сложновато.
1: Вот. Иногда общие сети бывают настолько крупными и прочными, что в них попадаются даже птицы и летучие мыши. Некоторые виды, значит, пауков по признаку приближаются к эусоциальному поведению пчел или муравьев.
2: Распределяют обязанности?
1: В колонии таких пауков появляется доминирующая самка. В то время остальные самки непродуктивны, не репродуктивны, да? И только ухаживают за общим потомством. Также замечен механизм наподобие роения, когда группа самок отделяется от колонии и эмигрирует в новое место для того, чтобы создать свою новую колонию. Нормально вообще? Вот, ты понимаешь, колония пауков. Ну, то есть, что
2: исправительная?
1: Это?
2: Исправительная?
1: Не, просто сам по себе факт того, что их просто много, они там все между собой взаимодействуют. Такие, так, что, поймаем вот этого чувака бородатого, здорового, блин, сколько там ты весишь?
2: За ноздри, ну-ка.
1: Вот, и просто, если в одного они не могут справиться со мной, то толпой-то точно справится.
2: Ну, подожди.
1: Че?
2: Ну, чем же они не социальные? Давай вспомним наш любимый Гарри Поттер. Помнишь, Арагог?
1: А.
2: Тот паук, которого очень боялся Рон.
1: Да.
2: Ну, они же там, сколько у него их там был,
1: ну,
2: детенышей,
1: да, да.
2: Вообще родственничков. Огромный гигант. Паук,
1: да.
2: Еще и разговаривающий. Еще вот там я понимаю, ты бы обморок точно. И кирпичный завод открыл.
1: Да что там там? Я когда по фильму когда просто смотрел, понимал, что это выдумка, и то мне было страшно. Вот. Но единственное, что я вот с домашним нашим Валерой разговариваю иногда.
2: Так.
1: Вот, я захожу в туалетную комнату и начинаю с ним разговаривать так, чтобы я говорю, Валер, я сейчас здесь.
2: Посижу.
1: А потом ты, ну, появись. Ну, не сейчас. Потому что опасно. Вот, ну как-то так, друзья, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Кот с Радиком на Волгоград FM.
1: Ну вот теперь можно поиграть, друзья. 10 часов 39 минут в Волгограде. Прямо сейчас мы поставим вам загадку в виде песни от нашего робота, искусственного интеллекта, от нашего...
2: Так, наш нейрокотик распустил свои коготочки музыкальные. Да. Ну и, соответственно, зашифровал, нарубил нам, так сказать, разного рода подсказок, загадок, которые упаковал, знаете ли, в эту атмосферную этикеточку фантик музыкальный.
1: Да, очень-то... Как-то так это все необычно описала. Посещение бассейна на двоих, друзья. Старый добрый центральный бассейн физакадемии принимает посетителей по абонементам для посещения, соответственно, просто так, в любой день. Ну и вот мы вам предлагаем сразу вдвоем сходить куда-нибудь, когда-нибудь на проспект имени Ленина 74, между физакадемией и ареной, и реально, если даже не поплавать, то попрыгать с вышек. Там такое тоже приветствуется. Алло, кто на связи с нами? Привет.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Кто это?
3: Сергей меня зовут.
2: Очень приятно, Сереж. Умеешь ли ты плавать, Серег?
1: Да.
3: Повторите вопрос.
2: Умеешь ли ты плавать, Сереж?
3: Да, я периодически, крайне редко посещаю бассейн.
2: Вот. А давно ли ты прыгал с высоты 10 метров в воду?
3: Ни разу в жизни.
2: Вот. Я тебе завидую твоим открытием и новым ощущениям, которые совсем скоро случатся, но, естественно, при том условии, если ты разгадаешь нашу загадулину.
1: Да. У тебя же приемник где-то под рукой?
3: Да.
1: Да, ты сделай, пожалуйста, приемник погромче, мы тебя сделаем потише, чтобы не было эха в эфире. И нам нужно, смотри, всего 20 секунд играет песня. Внутри нее вот та самая, по сути, детская загадка, там самое главное расслышать правильно текст. Надеюсь, что у тебя получится. Итак, внимание, скажи, пожалуйста, что сегодня загадано в нашем конкурсе? Очень такая...

0: И выдохнула.
1: Кто-то не дожил до конца песни, по-моему, сейчас.
0: И тут кальян закончился на этот. Ладно, значит, что скажешь?
1: Сереж.
2: Картина.
0: А вот сестры-девицы, они, соответственно, что-то делают, и появляется картина.
2: Сестры-девицы, появляется картина.
1: Ну, благодаря чему появляется картина?
0: 9 штук, например, бывает, 12.
1: 6 бывает.
2: Краски.
0: Да!
1: Абсолютно верно!
0: Да, точно. Есть такая группа, кстати, «Краски».
1: Была, давай, такая группа «Краски».
0: Да, что, они, нет у них никаких гастролей.
1: На фестивале ретро-музыки, может быть, да.
0: Да.
1: Сереж, мы тебя поздравляем от души, отправляем тебя с удовольствием в бассейн. Ну и, соответственно, давай отмечать, кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так, как будто у тебя будет целая палитра эмоций 100% в бассейне.
2: Дорогие дамы и господа, 3-4!
0: 3-4!

0: Реклама.
1: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: В «Премьер-строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СССР-Стройинвест».
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM.
1: Ну вот и все, друзья. В этот вторник мы, пожалуй, внесли максимальную свою лепту, какую могли за 4 часа. Нам больше не позволяют. Да мы как бы больше, может быть, и не особо хотим. Вот, значит, у нас есть сенсация в конце часа, ну и в конце сегодняшнего эфира. Ну как сенсация? Опять же, ищем какие-то новости. Вот, иногда что-то находим. В Японии начали выдавать дипломы ниндзя. Реально официальный диплом.
2: Ну это не как у нас директор моря, там, знаешь.
1: Нет.
2: Диплом лучшего тестя на свадьбе, нет?
1: Там реально надо сдавать официальный экзамен с сюрикенами, костюмами, чтобы подтвердить свою принадлежность. Экзаменация проходит каждый год в городе Кока.
2: Нет такого, что надо, типа, ну, я не знаю, залезть в дом к мэру незамеченным и выйти. Нет вот, такой экзамен.
1: Как вариант, да. Значит, короче, стекаются сотни человек со всего мира. То есть не только японцы участвуют в этих соревнованиях, в этих экзаменах. Чтобы получить сертификат ниндзя, нужно сдать письменный тест по истории и традиции. Подожди, нет. Это так. Начало. Тест по истории и традициям ниндзя. Показать мастерство метания сюрикенов. А также показать свой правильный костюм ниндзя. Правильный, напоминаю, не какой-то там придуманный с элементами Человека-паука. В этом году экзамен сдали всего лишь 90% новичков, 70% участников среднего уровня, 55% это продвинутые. Те самые экзамены, о которых мы всегда мечтали с детства, как говорится, ребята. Угу. Вот, ну, видите как, просто так получить сертификат
2: нелегко. Могут проходить этот экзамен?
1: Черепахи могут проходить этот экзамен. Но только если их зовут Микеланджело, Рафаэлло, Донателло и...
2: Версачи.
1: Неожиданно, да. Я забыл четвертого, представляешь?
2: Рафаэлло, Донателло.
1: Микеланджело и... Ну вот и все, ребята. Все, вызывайте...
2: И крыса.
1: И крыса. Что-то еще было какая-то у тебя новость?
2: Ну, была, да. У тебя... Ну, ладно, мы закончили черепахами, продолжим бобрами.
1: Давай.
2: В Польше, так. В оборникском лесничестве, неизвестные попытались прогнать семейство бобров, разрушив их за пруду. А нет бы, да, сидеть с бобром за столом, как говорится, да, как поется в той самой песне, но нет. Однако животные, они не только не ушли, они еще и построили на этом же месте сразу 7 плотин, создав обширный водоем. Оценили, конечно же, лесники упорство грызунов, назвав их работу бесплатной помощью в сохранении водных ресурсов. То есть, получается, бобры это либо горгона, либо мафия, да?
1: То, что бобры — это мафия, это давно было понятно, курва. Ой, говорю, нет, я не тебе говорю, я про бобров. Вот, помнишь в песне? Вот, значит, а не в песне, это был видеоролик, по-моему.
2: Ну, в этой же песне цитировали бобр-курва.
1: Да?
2: Да, да.
1: Вот.
2: Ты никогда не дослушивал просто дальше второго куплета.
1: Согласен.
2: А надо было бы.
1: Короче, бобры-мафия. Ребята, ну или... Ну, как будто бы другого варианта нет. Короче, я что думаю, судя по тому, что постепенно пасмурнеет в Волгограде, наш прогноз на тему того, что после обеда возможен дождь, тоже вполне себе оправдан.
2: Может сбыться, да, абсолютно верно.
1: Как и то, что завтра мы тоже вернемся на эфир.
2: Да, поэтому голову можете не мыть, вас все равно намочим, намочат.
1: Прикольно. Просто берите
2: с собой.
1: Или
2: просто мыло берите с собой, шампунь.
1: Вот как вариант. Короче, прощаемся. С вами был Владимир Косичкин.
2: И Олег Шарапов.
1: Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Запад пытается удержать свое ускользающее доминирование, произвольно толкуя мировой порядок, основанный на правилах, придуманных в собственных корыстных интересах. По его словам, это делается для сохранения контроля над международной торговлей, цепочками добавленной стоимости и природными ресурсами. Свою позицию он озвучил на форуме «Примаковские чтения». Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения могут быть введены на территории субъектов уже с 1 марта будущего года. Поправки в законодательство были приняты во втором чтении законопроекта о введении лицензии на розничную продажу и оптовую торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Таким образом, власти региона должны будут заранее проинформировать Росалкоголь-Табакоконтроль в своем решении. Статус мемориального комплекса «Героям СВО», который возводится у подножия Мамаева кургана в Волгограде, узаконят на законодательном уровне. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров во время визита на стройплощадку памятного места. Губернатор, ознакомившись с ходом строительства мемориала, отметил, что все работы идут строго по графику. Параллельно ведутся работы по обустройству фундамента для будущего памятника участникам СВО. В Городищенском районе задержан подозреваемый в поджоге дома в поселке Самофаловка. В ночь на 16 июня полиция выехала на сообщение о конфликте родственников. Прибывшие сотрудники обнаружили задымление в доме и эвакуировали из здания пожилую женщину. В ходе опроса пострадавшая сообщила, что поджог совершил ее 36-летний внук, ранее судимый, который скрылся с места происшествия. Сотрудники уголовного розыска обнаружили подозреваемого, несколько дней скрывавшегося в полях и лесополосах. Мужчина задержан в рамках статьи 91 УПК РФ. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Ворошиловском районе Волгограда завершается благоустройство улицы Социалистической. На участке между Профсоюзной и Академической уложено около 1000 квадратных метров нового тротуарного покрытия. Установлен технологический тротуар и новые фонари. Особое внимание уделили озеленению. На раздельной полосе высадили 30 деревьев и более 400 кустарников, для которых организована система полива. Работы ведутся и на улице Профсоюзной, но более медленными темпами из-за поэтапного обновления подземных коммуникаций. Там уже укладывают плитку и высаживают деревья в центральной парковой зоне и прилегающих домах пешеход. Дорожках. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Виноград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: I am paid to exist.

0: Access в начале часа. Это когда, знаете, просыпаешься и думаешь, зачем я вообще на это подписался? Не потому, что все плохо, а потому, что платят как будто просто за присутствие, а не за результат. Ирония в том, что иногда чувствуешь себя статистом собственной жизни, который получает гонорар просто за то, что находится в кадре. И звучит, знаете, вот настолько убедительно, что, ну, хочется пересмотреть условия контракта с реальностью. Кстати, раз сегодня вторник, 23 июня уже, между прочим, вот, и мы все здесь, можно считать, что нам тоже заплатили за существование в этом эфире. Ну, хотя бы хорошим настроением. Так что всем привет, друзья мои, кто сегодня тоже чувствует себя немного актером в этом странном спектакле под названием «Жизнь». Продолжим в ней играть. После паузы и Бен с работой «Hollow», я же всем желаю нехорошего дня, замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
3: Клиника «Эмпо».
4: «Эмпо»?
5: «Эмпо».
4: «Эмпо».
5: «Эмпо».
4: «Эмпо».
5: «Эмпо».
4: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Playterra. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Сегодня в Волгограде облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, ночью плюс 17.

0: Ну что, бывает такое. Сначала все идет идеально, потом одно неловкое слово, и все летит к чертям. И уже не склеить, не донастроить, остается только констатировать факт и разводить руками. Но ведь именно в такие вот моменты рождаются самые честные истории, без прикрас и без розовых очков. Вот просто как они есть. Алан Уокер и Изабелла Мелкман в середине часа Broken Strings. Ну а далее послушаем группу «Моя Мишель». Побываем вместе с ней на малиновой луне, а также Two Colors. После паузы коротенькой Mad World. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Штаб.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: телефон 200-202.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
0: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: такой сценарий. Сначала все идет ко дну, потом ты понимаешь, что дальше падать уже некуда. И вдруг откуда-то берут силы подняться. Ну, или же не берутся, а просто появляется этот трек и становится легче. Потому что он про то самое чувство, когда ты уже почти сдался, но в последний момент находишь в себе ресурс взлететь. Marshmello и Portugal The Man с птицей Феникс на 101.5 под занавес часа. Ну, а мы с вами взлетим. Только пока что в его финал. Робин Шульц и Topic One by One, а также Робби Уильямс и его прекрасная работа под названием Supreme. Через одну минуту.
1: Реклама.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

FM. Знаем, что любишь. 101.5.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как сообщает пресс-служба Кремля, во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства РФ в формате видеоконференц-связи. Основная тема – реализация программы наставничества для выпускников медучреждений. Как пишет ТАСС, посол России в США Александр Дарчиев на мемориальной акции «Свеча памяти» заверил, что страна сделает все, чтобы трагические события 22 июня 1941 года никогда не повторились. Из-за ливня мероприятие прошло в Георгиевском зале посольства. Дипломат отметил напряженную обстановку и возрождение нацизма, назвав его болезнью, с которой предстоит бороться. Собравшиеся почтили память погибших во время Великой Отечественной войны, минуты молчания и зажженными свечами, а учащиеся школы при посольстве прочитали стихи. Накануне в Кировском районе Волгограда на острове Сарпинском активисты проекта «Волгоградская десятка» впервые провели массовый забег «Сарпинский трейл». В нем приняли участие 170 спортсменов-любителей, включая детей, опытных атлетов и выносливых бегунов. Маршрут прошел по живописным местам острова, включая территорию с 400-летним дубом, символом забега. Для многих участников это стало первым знакомством с крупнейшим речным островом Европы. В День молодежи 27 июня в Волгоградской области будет запрещена продажа алкогольной продукции. Региональный закон предусматривает административную ответственность за розничную продажу в этот день спиртного, в том числе и пивных напитков. Полки с алкоголем в магазинах будут недоступны для покупателей 24 часа. Напомним, что сухой закон вводится в Волгоградской области несколько раз в год. Продажа алкоголя также запрещена в День студента, День защиты детей и День знаний. С 19 по 25 июня текущего года в Волгоградской области проходит фольклорно-этнографическая экспедиция в рамках Года единства народов России. Эксперты изучают протяжное пение и пляски донских казаков для их включения в региональные и федеральные реестры, а также готовят съемку документального фильма. На пресс-конференции ученые обсудили проблемы сохранения культуры, подчеркнув важность отличия подлинных носителей традиций от вторичных коллективов и призвали к публикации проверенных данных и открытию архивов. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Генри Кэмомайл в начале часа «Don't wanna go home». Слышали такое выражение «Дом там, где сердце». Так вот, в этом треке сердце явно не дома. Оно там, где танцпол, где свет, где люди, которых тоже нет желания куда-то идти. И эта коллективная неохота возвращаться превращается в энергию, знаете, ну вот, которую просто невозможно игнорировать. Можно, конечно, быть ответственным и уйти, но ответственность подождет. А этот трек ждать не стал. Он здесь для того, чтобы напомнить нам. Иногда лучшее решение – это остаться еще на один. Еще на один трек, имеется в виду. Так что оставайтесь на волнах Волгоград FM, друзья мои. Дальше больше. Боб Синклер и Кьеза, I Can't Wait. Софи, группа The Giants тоже появится. Sharp and Dance. И на закрючку Алекс Уоррен. Совсем скоро. Forever Dream.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
2: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Бывает такое состояние, когда все идет не по плану, все попытки что-то изменить проваливаются, и единственное, что остается, вот просто принять это, и все, и двигаться дальше. Не пытаясь понять, почему так вышло, не ища виноватых, а просто смириться с тем, что есть. Сэм Фелт и Вайнона Оак в середине часа. My Heart Goes, и звучат они, друзья мои, бомбезно, без лишних объяснений, без пафоса, без попытки казаться глубже, чем есть. Вот просто как напоминание о том, что иногда лучше перестать бороться и позволить событиям идти своим чередом. Собственно, как эфир Волгоград FM. The Second Voice, Let Me Be, а также Хьюджил и Сольта впереди нас с вами ожидают. Делай громче.
1: Волгоград FM.
2: Реклама. Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
5: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». Хавейл Агат. Официальный дилер Хавейл в Волгограде.
6: Обновленный Хавейл Джолион в Агат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде. 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2021 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года.
7: Агат. Покупай выгодно.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: знаете такую штуку, когда говорят одно, а на самом деле имеют в виду совсем другое? Вот в этом треке такого нет. Ну, потому что здесь общаются без слов, а значит и врать не получится. И это либо очень удобно, либо очень страшно, в зависимости от ситуации. Ведь это же язык тела, друзья мои. Body Talk на 101.5. Али Фарбан и Рене Миллер засветились в нашем эфире. Ну а далее то же самое сделает мод в финале этого часа. Сработает намек на нас, а также Алек и Софи Такер плюс с Инной. It Don't Matter. Буквально одна минутка.
1: Реклама.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
4: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия планирует провести международный форум по безопасности в будущем году, так как первый форум в мае показал свою эффективность. Об этом заявил секретарь Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Китая Ван И. Шойгу благодарил Китай за участие и отметил уплотнение сотрудничества двух стран в рамках ООН, БРИКС, ШОС и Группы 20. Он подчеркнул, что высокую интенсивность политических контактов поддерживают регулярные встречи лидеров государств, последним подтверждением чего стал 25-й визит президента Путина в Китай. Россия и Индонезия начали переход к использованию национальных валют в двухсторонней торговле для снижения рисков глобального финансового давления. По словам министра промышленности Индонезии Агуса Гумиванга Картасасмиты, это придаст импульс развитию сотрудничества, которое должно быть сбалансированным и взаимовыгодным. Развитие таких механизмов расчетов может стать частью более широких договоренностей между странами. Кроме того, Индонезия выступит страной-импортером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в текущем году. В Городищенском районе задержан подозреваемый в поджоге дома в поселке Самофаловка. В ночь на 16 июня полиция выехала на сообщение о конфликте родственников. Прибывшие сотрудники обнаружили задымление в доме и эвакуировали из здания пожилую женщину. В ходе опроса пострадавшая сообщила, что поджог совершил ее 36-летний внук, ранее судимый, который скрылся с места происшествия. Сотрудники уголовного розыска обнаружили подозреваемого, несколько дней скрывавшегося в полях и лесополосах. Мужчина задержан в рамках статьи 91 УПК РФ. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. 27 июня состоится железнодорожный тур из Волгограда в Саратов. Туристам расскажут о знаменитых саратовских купцах и их бытие в середине 19-го – начала 20-х веков. В программе обзорно-автобусная экскурсия «Саратов-Купеческий» по исторической части города, посещение Парка Победы, на Соколовой горе, Саратовского музея, краеведение и пешая прогулка по проспекту Петра Столыпина. Отправление на комфортабельном электропоезде состоится в 6:20 со станции «Волгоград-1». Прибытие в Саратов – 12:39. Подробности и билеты в кассах и на сайте АО. Волгоград Транспригород. На проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда появится площадка для выгула собак. Она будет создана в рамках третьего этапа благоустройства проспекта. От остальной территории сквера ее отделят специальной трехмерной изгородью из стальных прутьев и оборудуют малыми архитектурными формами для тренировки четвероногих. Подрядчик уже начал монтировать ограду. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей по Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ситуация. Человек ушел, оставив после себя только голосовой в мессенджере и пустой холодильник. Тут, значит, два артиста объясняют, что страдать можно сильно с повторяющимся припевом и без единого живого инструмента. Обещание тоски, которое длится ровно столько, сколько длится трек Фрэнк Монтана и Макс Би в начале часа. Ever since you left me. Ну а сегодня, второй день рабочей недели, 23 июня, друзья мои, напоминаю, ну мало ли забыли. А впереди у нас новый музыкальный час. Jonas Brothers, композиция Sucker. Чуть ранее здесь Доминик Файк, Baby Doll и на закусочку потанцуем под дождем, которого пока что в Волгограде нет. А может и будет Dave и Thames, Rain Dance, совсем скоро.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации – готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
6: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 5-9 brown eyes.
1: Прогноз погоды на Волгоград FM.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». Хавейл Агат. Официальный дилер Хавейл в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград ФМ.
3: А, давай доброе поговорим, утро. Потом расскажу. Алло.
4: Подскажите, да, по автомобилю Чанган Хантер Плюс.

0: периодически поднимаем. В целом, у меня от его управления, внешности и динамики впечатление хорошее. Но если мы говорим прямо об утилизационном предназначении, то, пардон, он проигрывает многим конкурентам. Конкурентов там среди тех же джаков полным-полно, фотоны, фавы выпускают тоже варианты, и они уже идут с другим типом подвески. Да, она рулится фигово, если честно, но при этом вот разобрать по хорошей, бидоны с фермы возить, много управляемости не надо. Оплатить 4 там, миллиона рублей за Hunter Plus, ну, на мой взгляд, не очень целесообразно, если ты намерен туда складывать какие-то мешки, картошку, я не знаю, там, или еще что-то. Да, он для обычного пикапа рулится вполне неплохо и на гражданский манер, на мой взгляд, лучше всех. Но предназначение именно хозяйственное не оправдывает. Чаще всего проще брать что-то типа там Т8-х, я надеюсь, вы понимаете, да, что я имею в виду? Либо фотона того же самого с обычной торсионкой для того, чтобы перетаскивать какие-то существенные грузы из точки А в точку Б. Но об управляемости, динамике там и так далее мы говорить не будем, потому что это совсем другое пальто.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Подскажите, пожалуйста, вот никогда не было у меня ни авариатора, ни автомата, все время была механика. Как пользоваться вариатором? Можно так же, как автоматом?
0: Конечно. Он так и предназначен. Сейчас даже современные роботы, утром драйв, вечером паркинг, это вот сухие роботы, особенно у японцев, там прям в мануале было прописано, что надо переводить в нейтраль, пока ты в пробках стоишь, а потом после пробки его обучать вручную. Но на современных коробках настолько быстро и адаптация происходит, и с мокрыми сцеплениями все в порядке. Это я имею в виду роботизированные коробки, что можно просто в режиме драйва ездить и не париться. Если мы конкретно про вариаторы говорим, самая главная проблема всех современных коробок, вариаторов и автоматов, это перегрев. На многих системы охлаждения не очень продуманы, нет дополнительных радиаторов. У кого-то, если они есть, то там и системы забиваются достаточно быстро. Это я конкретно про айсиновские серии говорю. Если мы говорим о чистом вариаторе, его минусы в эксплуатации, он прожорливее чуть-чуть. И к перегреву еще щепетильнее и нежнее. А что касается его звуков, которые, знаешь, очень похожи на троллейбус, особенно когда берешь образца там, я не знаю, какой-нибудь Lancer 10 на варике, или еще, или Outlander тот же самый, то там, да, действительно создается ощущение, как будто ты все время катишь на одной и той же передаче, как на троллейбусе, он гудит просто, и все. А если из эксплуатационных характеристик ничего не испугало, можно покупать в хорошем состоянии, вполне адекват, тем более, что других вариантов на некоторых платформах не было.
1: А подскажите, вот на светофоре, сколько можно держать его в режиме D?
0: Драйв. Сколько угодно. Он все равно, он же принцип действия, можете просто гуглануть, посмотреть, как он работает. И ничего такого страшного от того, что вы встали и в нейтраль не переключились. Нет, да, он будет расходовать топливо больше, если вы не переведете. Но эта экономия съестся одним нажатием на педаль газа от светофора до светофора.
1: Я понял, спасибо большое.
0: Спасибо и вам удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион богат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Действительно до 30 июня 2026 года. Агат. Покупай выгодно.
3: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Есть два типа людей. Те, кто проверяет баланс перед свиданием, и те, кто надеется на чудо. Чудеса, как показывает практика, заканчиваются ровно в 23:59, когда приходит сообщение о неоплаченной парковке. Дисклайнс и Тина 6 сегодня не про любовь, они про честность, про ту самую честность, которая начинается с вопроса, а сколько у тебя вообще с собой деньжат? Потому что касса не принимает обещания, билеты продаются только по факту. Но что поделать, такие вот реалии 21 века. No Broke Boys на 101.5. Но, знаете, хорошо, что музыка на волнах Магарат FM абсолютно бесплатно, друзья мои. John Summit, Shades of Blue. Чуть ранее здесь Avalon Rocks, Vertigo, также Coldplay и компания с балладой We Pray.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Мобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не фета. ООО «Каркоми». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru в салонах 16+.
10: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детки и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
11: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Есть девушки, которые танцуют под музыку, а есть такие, которые танцуют под шаде. И это сразу меняет абсолютно все. Вот так он поет в Индии. Чё, и мод двигается в темноте на грани между памятью и беспамятством, а между паролями от прошлого и обещаниями уикенда. Трое артистов пытаются понять что-то мне в голове, но в итоге просто сдаются ритму, друзья мои. Возможно, мы в финале этого часа тоже возьмем, да и сдадимся Дракуле, потому что именно так называется композиция, которую совсем скоро исполнит Тейм Импала и Джани, а также Оффенбах и Джастин Джесса. Перед ними Over You.
1: Реклама.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
7: А ну, уступи микрофон.
8: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в премьер «Строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
9: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 101.5.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
2: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишут РИА Новости, с 1 сентября в России вводится универсальный QR-код для оплаты, который заменит множество кодов от разных банков. Новый стандарт полагает формирование единого кода через национальную систему платежных карт. Из ключевых изменений для покупателей исчезнет путаница на кассе. Больше не нужно искать стикер своего банка. Достаточно будет считать один код любым банковским приложением, выбрать способ списания средств. Для рынка же усилится конкуренция между банками за клиента качеством сервиса, так как предприниматели перестанут быть привязанными к одному провайдеру. Внедрение системы будет поэтапным. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. В Волгоградской области прошли масштабные учения войск радиационной, химической и биологической защиты. Бойцы отработали мониторинг заряженной местности и ликвидацию последствий применения оружия массового поражения, используя современные приборы. Газосигнализаторы для обнаружения отравляющих веществ в воздухе, а также дистанционные приборы химической разведки. Последние способны с высокой точностью определять вид вещества на расстоянии нескольких километров. По итогам разведки была составлена карта зараженной местности. Учения завершились развертыванием пункта обработки и исследованием условно пораженных помещений. Волгоградские семьи с двумя и более детьми имеют возможность частично компенсировать затраты на подготовку к школе, несмотря на отсутствие единоразовой федеральной выплаты в размере 10 тысяч рублей, которая не предусмотрена в этом году. Это заявление было сделано экспертами Ассоциации юристов России, которые подчеркнули, что в стране продолжают действовать различные федеральные и региональные меры поддержки для семей с детьми и школьниками. Для того, чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, волгоградцам рекомендуется заранее подготовить необходимые документы. Юристы советуют подать все бумаги до 1 октября, чтобы избежать задержек и обеспечить своевременное получение выплаты. В Дзержинском районе Волгограда близится к завершению масштабная модернизация котельной БСМП, которую проводит компания «Концессия теплоснабжения». В ближайшие два месяца будут установлены два новых отечественных котла взамен демонтированного устаревшего оборудования. После завершения работ перевооружение котельной будет полностью закончено, что повысит качество отопления для семи лечебных корпусов больничного городка. Это завершающий этап модернизации. Всего до конца текущего года планируется обновить оборудование на 12 котельных города. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 77 копеек. Евро 84 рубля 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Состояние, когда все устраивает, не требует объяснений, дополнительных вопросов. Именно так можно, ну, условно перевести satisfy, да? И вот именно в этот день, 23 июня, во вторник, когда все вокруг отмечают Международный день балалайки, с чем я вас тоже поздравляю, инструменты, которые до сих пор пытаются объяснить иностранцам, звучит трек, где ничего объяснять не нужно. Просто есть ритм, есть голос и есть понимание, без попыток настроиться, вот как те самые три струны. Келлен Харрис и Джази, Satisfy. В начале часа, опять же, повторюсь, в этот вторник, ну а мы летим далее по волнам Угарад FM. BBX и Faithless, New Religion. Чуть ранее окунемся в океан, Duke DuMont, Ocean Drive и на закусочку Kangs и Fiafils London. Совсем скоро Galaxy. Оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгур». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
2: Ты серьезно? Все потратил?
3: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: если бы у вечеринки был режиссер, он бы сказал: так, стоп, снято, это слишком идеально для реальной жизни. Но это реальность, друзья мои. Вспышки, шампанское и ощущение себя Чарли из «Ангелов». Только вместо миссии танцы до утра. Кстати, в титрах этого фильма под названием «My Oh My» значится Ava Max. Спасибо ей за этот шикарный саунд-фильм. Назовем его так. Летим далее и делаем это чуть попроще, ну, потому что елка так хочет. Также появится Ревсян, Рауль, Алехандро с Вайскидом совсем уже скоро. Понго, делай громче.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так. Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: ситуация. Гитара цела, струны рвутся. Раз за разом причем. И вместо того, чтобы их заменить, хочется слушать этот дребезжащий звук по кругу. Потому что даже сломанный инструмент — это все равно еще инструмент. К тому же есть подозрение, что эти струны — единственное, что держит эту историю в тонусе. Алан Уокер, Изабелла Мелкман под занавес часа «Broken Strings». Дребезжим далее, друзья мои. Прямо сейчас хочу вместе с вами направиться в далекий уже для нас 1994 год, представляете? И послушать первый сингл со второго студийного альбома, который называется «No Need to Argue» группы «The Cranberries». И как вы уже, как многие могли догадаться, эта композиция называется «Zombie». Буквально через минуту ее послушаем.
1: Реклама. Клиника Эмпо.
2: Эмпо?
3: Эмпо.
4: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
2: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
9: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM. 101.5. Твое время.
1: 15 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Средства ПВО минувшей ночью отразили атаку 143 дронов ВСУ в 9 регионах. Беспилотники самолетного типа сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, над территориями Ставропольского и Краснодарского краев, над Крымом, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей. Волгоградской области в этом списке нет, хотя всю минувшую ночь в регионе действовал режим беспилотной опасности. Сегодня около 7 утра он был отменен, сообщает «Высота 102». Рост потребительских цен в России в мае этого года стал минимальным с ноября 2022-го, сообщил ЦБ. В регуляторе отметили, что месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в апреле составил 2,4%, к маю упал до 1,8%. Уже два месяца подряд общий рост цен замедляется за счет волатильных компонентов, но при этом динамика цен в устойчивой части также продолжала снижение. По оценкам ЦБ, годовая инфляция в апреле составила 5,5%, а в мае снизилась до 5,3%. Это произошло в основном за счет продовольственных товаров. В Дзержинском районе Волгограда завершают реконструкцию 600-метрового участка дороги на улице Ангарской. От проезда Бузулукского до шоссе Авиаторов ведется утрамбовка щебня. До конца лета подрядчик капитально отремонтирует существующие полосы и расширит дорогу. Четырехполосным станет 1,5-километровый участок улицы до примыкания к шоссе Авиаторов. Со следующей недели начнут укладывать асфальтобетон. Завершить реконструкцию на нынешнем участке планируется до конца года. «Волгоград-Арена» ищет охранников. Дирекция по эксплуатации стадиона объявила аукцион по выбору частного охранного предприятия, которое возьмется за обеспечение безопасности арены. Заплатить за эти услуги готовы более 12 миллионов рублей за полгода. У охранного предприятия должна быть действующая лицензия. В перечне услуг защита жизни и здоровья посетителей, обеспечение порядка на матчах и прочих мероприятиях, а также охрана объектов и обеспечение пропускного режима. На книги Ленина и Маяковского нанесут предупреждающую маркировку. В обновленный список, составленный Российским книжным союзом, попали более 100 произведений, где упоминаются запрещенные вещества. Всего список книг, подлежащих маркировке, насчитывает более 2500 наименований, пишет ТАСС. В обновленный перечень вошли, в частности, «Ослиный мост» Ленина, «Война языков» Владимира Маяковского. Кроме того, туда попали романы Виктора Пелевина, «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и другие. Доллар 73,77, евро 84,59.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Красота – это хорошо, конечно, друзья мои, но если она не находит бит, то весь эффект пропадает. Здесь красоты недостаточно, здесь нужен прям целый экзамен на танцполе. Одно движение и решение принято. Несовместимость по гороскопу – ерунда, друзья мои. А вот по ритму это уже серьезно. Именно так считает Бруно Марс, который только что исполнил для нас великолепную новиночку под названием «I Just Might». Но у нас с вами впереди новый музыкальный час. Гриффин и Каскад «In My Head». Также появится Ваня Дмитриенко с работы «Ртуть» и на закусочку «Клен Карусел» с треком «Ride». Это «Волгоград FM». Знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на «Волгоград FM».
2: Реклама.
1: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.

0: Иллюзия, что можно вернуться к старой себе, разбивается реальность, оскал реальности, скажем так, в виде одной и той же ситуации. Терпение протестировано, жизнь пересмотрена с другой точки зрения. Ответ на вопрос, как так вышло, остался за кадром. И вот оно, или же она, Disturbia. Состояние, когда голова это такая, знаете, художественная галерея, а сердце входной билет. Минелли и Ар-Сити в середине часа. Ну а мы продолжаем наслаждаться музыкой. Отправляемся в Калифорнию, дабы посмотреть на калифорнийские ночи вместе с группой Tokyo Hotel. Ну а перед ними послушаем про язык тела. Body Talk, Али Фарбан и Рене Миллер через минуту.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации – готовые дома с 4 спальнями за 7 миллионов 500 тысяч. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Самый сложный квиз в этой жизни – определить статус отношений. Вариантов масса, на самом деле. Вместе, не вместе. Вместе, но не говорим об этом. Или же все кончено, но все равно обнимаемся. А правильный ответ неизвестен, друзья мои. Даже организатор не в курсе. Ну, то, что отношения здесь – это когда, ну, знаешь, истекаешь кровью, условно, но продолжаешь верить, что было все всерьез. Аллан на 101.5 собрай упа. Ну, а далее я смотрю, что ветер меняет направление. Группа «Моя Мишель» на горизонте. А прямо сейчас «Медуза» и Генри Камомайл с новиночкой «Don't Wanna Go Home». Понеслась.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 16:00.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В Пятигорске предотвращен двойной теракт. Готовившие его женщины задержаны на подходе к одному из зданий силовых ведомств. Найденные при них самодельные бомбы обезвредили, сообщили в ФСБ. Задержанные дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц. О предотвращении теракта в Пятигорске ФСБ сообщила сегодня утром, передает РИА. В Волгоградской области отменена ракетная опасность. Она действовала около часа. Сообщение об угрозе МЧС разослало сегодня около 10 утра, а в 11:05 режим был снят. Как передает «Высота 102», режим ракетной опасности в нашем регионе объявили после того, как в соседних областях были зафиксированы ракеты. Под Волгоградом в ДТП с мопедом пострадал маленький ребенок. Неизвестный водитель на мопеде сбил 7-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП. Это произошло в Урюпинском районе. Пострадавшего госпитализировали. Водителя мопеда сейчас ищут, сообщает областное управление МВД. Уточняется, что авария случилась вчера около 7:30 вечера, пишут городские вести. Волгоградская выпускница набрала 300 баллов за 3 ЕГЭ. Ученица лицея номер 3 города Волгограда Светлана Овечкина без ошибок справилась с заданиями по русскому языку, а затем и по математике. После этого она сдавала один из самых сложных предметов – физику, и там тоже получила 100 баллов. Еще до окончательного подведения всех итогов число 100-бальников в Волгоградской области перевалило за 50. Высшие баллы волгоградские школьники получили как по основным, так и по профильным предметам. На Солнце произошли две самые сильные вспышки июня. Астрофизики Института космических исследований Российской академии наук зафиксировали их в воскресенье. Это говорит о росте солнечной активности. Эти вспышки стали самыми сильными с 3 июня. Сейчас эта область движется ближе к линии видимости Земли. По данным ученых, именно на нее пришлись все 7 вспышек, зафиксированных в воскресенье. Среди них 2 мощные, 5 менее сильных. На Земле на этой неделе возможны магнитные бури, но более-менее точных прогнозов пока нет. Доллар 73,77, евро 84,59.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: В 1982 году сестра Нэнси выпустила «Бам-бам», и этот трек стал гимном танцевального зала, который потом засэмплировали все, кому не лень. Прошли десятилетия, Фьюджил и Сольта взяли тот самый вокал, нанизали на аврохаус биты, добавили баса, и получился саундтрек для современных танцполов. Не ремикс, а полноценная переделка. Джамайкин на 101.5, оригинал «Легенда», новая версия «Бомба». Вторник продолжается, вечер все ближе и ближе, друзья мои. И на «Малиновой луне» тоже все ближе и ближе трек от группы «Моя Мишель». «Не с горами» чуть ранее, Ника и Вайнс, «I'm Wrong», и на закусочку «Two Colors Mad World». Это Волгоград FM, двигайся в ритме твоего города.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
3: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «Грас». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
4: Клиника «Эмпо».
5: «Эмпо»?
6: «Эмпо».
5: «Эмпо».
6: «Эмпо».
5: «Эмпо».
6: «Эмпо».
5: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на «эмпо.рф». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». «Хавейл Агат». Официальный дилер «Хавейл» в Волгограде.
9: Обновленный «Хавейл Джолион» в Агат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде. 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Действительно до 30 июня 2026 года.
10: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 29, ночью до плюс 17.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: ситуации из разряда «все вижу, все понимаю, но мне нравится». Предупреждающие знаки мигают, как новогодняя гирлянда. А в ответ только «да, знаю, но хочу этого». Ларин называет это «довериться потоку» и «не судить себя за влечение к тому, кто явно не подходит». В переводе на русский, если включить режим «окей, поехали, разберемся по ходу дела». «Warning Signs» называется композиция, но, тем не менее, сигналы, друзья мои, проигнорированы. Далее Богдан Медведев, «Broken Heart», а также Сабрина Карпентер и ее «Эспрессо».
1: Волгоград.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
4: 0+.
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых. На любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С «Волгоград-ФМ». Спонсор ООО «Альфа-Дент».
7: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр «Волгоград-Сити». 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Группа Айола из Башкортостана взяла древний эпос Урал-Батыр, мифическую птицу Хумай, дочь солнца, хранительницу сакральных знаний, и завернула все это в электронику. Вышел трек на башкирском, который объехал практически весь тюркский мир и даже обошел в чартах Леди Гага, представляете? А вокалистка Адель поет, что башкирские девушки – звезды Хумай, и путь к живой воде вписан в душе. Вот такие вот дела. Ну, а у меня на сегодня, друзья мои, все. Намечен путь к дивану. Крылья в режиме вечерний режим или же ночной. Всем хорошего вечера. Не скучайте без птиц. Завтра в среду обязательно вернусь с новой партией отличной музыки на волнах Волгоград FM. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. В Воронежской области пострадавшие от ракетной атаки ВСУ накануне. С сегодняшнего дня и по 25 июня объявлен траур. Погибли 5 человек, несколько десятков пострадали. Повреждены фасады 10 многоквартирных домов, 50 автомобилей. Волгоградские синоптики объявили штормовое предупреждение. До вечера регион будут заливать дожди, возможны грозы с градом, ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Спасатели советуют быть внимательными на улице и за рулем, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. Выпускница лицея номер 3 Волгограда стала первой 300-бальницей по ЕГЭ в истории Волгоградского региона. Светлана Овечкина набрала по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, математике и физике, пишут «Городские вести». Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57. Людмила Гусева, служба информации.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: I am paid to exist.

0: Реклама.
1: Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» — это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Сагат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +29, ночью до +17.

твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
1: Обойная сила ждет всех за покупками.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер-строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
4: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
6: Ах, Аконыч.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время 18 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Процесс возврата денег за путевки в детские лагеря Крыма, которые не будут работать до конца лета, может затянуться, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Там напомнили, что за возвратом средств родители могут обращаться к туроператорам. Те должны получить деньги от своих партнеров, пишет Москва-24. Мэрия Волгограда пообещала бесплатные парковки на реконструируемом участке центральной набережной. Зона должна заработать к концу текущего года, пишет городской портал V1. В Кировском районе Волгограда снесли огромный дворец культуры «Дружба» в стиле сталинского ампира, пишет В1. Следом будет разрушен стоящий рядом концертно-спортивный зал, также выполненный в сталинском классическом стиле. Людмила Гусева, служба информации. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
1: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
5: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверен. Рекомендую. Баста.
9: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 40%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 29, ночью до плюс 17.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.
1: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград-ФМ.
0: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
4: Овен. Не принимайте близко к сердцу мелкие недоразумения в начале дня. Сохраните позитивный настрой, и вскоре ситуация начнет меняться к лучшему. Телец. Притормозите с крупными решениями, особенно в финансовой сфере. Лучше все тщательно взвесить. Близнецы. Хороший день для мелких дел, но не распыляйтесь. После обеда возможна неожиданная финансовая удача. Рак. Наведите порядок в документах и договоренностях. Вторая половина дня подойдет для обсуждения планов с коллегами. Лев. Проявите скрупулезность. Перепроверьте счета, сроки и договоренности. На работе возможны неожиданные, но решаемые вопросы. Дева. Хороший день для рутинных задач. Разобрать документы, проверить отчетность. Весы. Старайтесь четко формулировать свои мысли при общении. Окружающие будут искать личную выгоду. Скорпион. Энергия дня располагает к завершению отложенных дел, особенно с документами. Вечером избегайте импульсивных решений. Стрелец. День благоприятен для новых знакомств и совместных проектов. Козерог. Первая половина дня подойдет для дел, требующих концентрации. Проверьте банковские выписки или составьте список покупок. Водолей. На переговорах будьте сдержаннее в обещаниях. Если предложат сверхурочную работу, взвесьте выгоду и усталость. Рыбы. Сосредоточьтесь на текучке. Разберите почту, наведите порядок в документах. Это освободит голову для новых идей. Это был гороскоп на завтра.
1: Реклама.
3: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 74 06. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вкусный.
1: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама. Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
1: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
2: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
3: Спасибо.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 19 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Минимизировать последствия атак ВСУ поручил правительству президент Путин. Он отметил, что прежде всего купировать такие угрозы должны Минобороны и другие силовые ведомства, но и правительство России должно принять дополнительные меры. Об этом сказал Путин на совещании с членами Кабмина. Он отметил, что ситуация на фронте для киевского режима стремительно ухудшается, и потому он наносит удары по гражданским объектам внутри России, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон в России, пишет РИА Новости. Россия и Украина в ближайшее время могут провести очередной обмен военнопленными и мирными жителями. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, она скоро встретится с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубенцом, пишет агентство ТАСС. Прежний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 июня по формуле 185 человек на 185. Омбудсмен также сообщила о том, что подтверждено нахождение еще 5 жителей Курской области на территории Украины. Она выразила надежду на то, что Москва сможет вернуть их домой в скором времени. В волгоградском поселке Приволжском отловят всех собак после нападения бездомного пса на 5-летнего мальчика. Прокуратура Светлоярского района внесла представление в адрес главы сельского поселения, а также будет требовать компенсации от местных чиновников, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. Бездомная собака укусила ребенка еще 12 июня. Мальчик играл в песочнице с братом на детской площадке. Малыш попал в больницу с разорванной щекой, но чиновники не поторопились организовать отлов животных в поселке. В Волгоградской области в очередной раз конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду. 23-летний подсудимый из города Суровикино уже привлекался за нетрезвое вождение, но снова сел за руль пьяным и отказался пройти медосвидетельствование. Молодой человек полностью признал свою вину, но Суровикинский райсуд приговорил его к году лишения свободы условно, лишению прав на 2 года, а также конфисковал автомобиль в доход государства, сообщает прокуратура региона, пишут городские вести. Самый модный цвет лета 2026 – зеленый. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому. Об этом заявили редакторы портала Who What Wear. При этом остаются актуальными и сливочно-желтый, и бледно-голубой оттенки, и насыщенный фиолетовый. Эксперты отмечают, что цвет зеленое яблоко придает образу энергию. Он смелый, но не чрезмерно яркий. И советуют сочетать, например, зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73,77, евро 84,59. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57, 25-27-57.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-0260-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации, готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
6: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
7: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: miles away.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 40%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до +29, ночью до +17.

0: bad memories.
1: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». Хавейл Агат. Официальный дилер Хавейл в Волгограде.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград-ФМ.
4: А, давай доброе поговорим, утро. Потом расскажу. Алло.
5: Подскажите, по автомобилю Чанган Хантер Плюс, как он по проходимости, как, допустим, для фермерского хозяйства?
4: Ну, если мы смотрим фермерское хозяйство, то в первую очередь я что прошу? Вы, пожалуйста, посмотрите на то, как к нему какие-то грузы цеплять, то есть дополнительно. Он же относительно недавно, если мне память не изменяет, был вообще без фаркопа. Это что за пикап такой? Объясните мне. На нем же на базе еще даже какие-то дома китайцы строили там передвижные и так далее. Относительно недавно появилась тема с дизелями там и так далее, которую мы тоже периодически поднимаем. В целом у меня от его управления, внешности и динамики впечатление хорошее, но... Если мы говорим прямо об утилизационном предназначении, то, пардон, он проигрывает многим конкурентам. Конкурентов там среди тех же джаков полным-полно, фотоны, фавы выпускают тоже варианты, и они уже идут с другим типом подвески. Да, она рулится фигово, если честно, но при этом вот разобрать по хорошей, бидоны с фермы возить, много управляемости не надо. Оплатить 4 там, миллиона рублей за Hunter Plus, ну, на мой взгляд, не очень целесообразно, если ты намерен туда складывать какие-то мешки, картошку, я не знаю, там, или еще что-то. Да, он для обычного пикапа рулится вполне неплохо и на гражданский манер, на мой взгляд, лучше всех. Но предназначение именно хозяйственное не оправдывает. Чаще всего проще брать что-то типа там Т-8-х, я надеюсь, вы понимаете, да, что я имею в виду? Либо фотона того же самого с обычной торсионкой для того, чтобы перетаскивать какие-то существенные грузы из точки А в точку Б. Но об управляемости, динамике там и так далее мы говорить не будем, потому что это совсем другое пальто.
6: Здравствуйте.
4: Здрасте.
6: А подскажите, пожалуйста, вот никогда не было у меня ни авариатора, ни автомата, все время была механика. А как пользоваться вот вариатором? Можно так же, как автоматом?
4: Конечно. Он так и предназначен. Сейчас даже современные роботы. Утром драйв, вечером паркинг. Это вот сухие роботы, особенно у японцев. Там прямо в мануале было прописано, что надо переводить в нейтраль, пока ты в пробках стоишь, а потом после пробки его обучать вручную. Но на современных коробках настолько быстро и адаптация происходит, и с мокрыми сцеплениями все в порядке. Это я имею в виду роботизированные коробки, что можно просто в режиме драйва ездить и не париться. Если мы конкретно про вариаторы говорим, самая главная проблема всех современных коробок, вариаторов и автоматов.

0: Штатов, это перегрев. На многих системы охлаждения не очень продуманы, нет дополнительных радиаторов. У кого-то, если они есть, то там и системы забиваются достаточно быстро. Это я конкретно про айсиновские серии говорю. Если мы говорим о чистом вариаторе, его минусы в эксплуатации, он прожорливее чуть-чуть. И к перегреву еще щепетильнее и нежнее. А что касается его звуков, которые, знаешь, очень похожи на троллейбус, особенно когда берешь образца там, я не знаю, какой-нибудь Лансер 10 на варике, или еще, или Outlander тот же самый, то там, да, действительно создается ощущение, как будто ты все время катишь на одной и той же передаче, как на троллейбусе, он гудит просто, и все. А если из эксплуатационных характеристик ничего не испугало, можно покупать в хорошем состоянии, вполне адекват, тем более, что других вариантов на некоторых платформах не было.
1: А подскажите, вот на светофоре, сколько можно держать его в режиме D?
0: Сколько угодно. Он все равно, он же принцип действия, можете просто гуглануть, посмотреть, как он работает. И ничего такого страшного от того, что вы встали и в нейтраль не переключились. Нет, да, он будет расходовать топливо больше, если вы не переведете. Но эта экономия съестся одним нажатием на педаль газа от светофора до светофора.
1: Я понял, спасибо большое.
0: Спасибо и вам, удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион богат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде 781-555. По данным продажных легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Действительно до 30 июня 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно. Реклама.
4: Доброго вечера! Вам желает ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Продавай выгодно. Клиника Эмпо.
6: Эмпо?
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
11: Эмпо.
12: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Где купить обои в Волгограде?
14: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
15: Обойная сила ждет всех за покупками.
16: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
0: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Реклама.
1: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

The time is now. Wake up your soul, reborn and transform.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Фм. 101.5.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.